Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Казана.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ-радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: радио. Первое в Казани.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Бим-радио. Первое в Казани.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+.
3: А вы продаете рекламу?
4: Нет, просто даем послушать.
3: Красивая. 2-930-800.
5: Бим-радио. Первое в Казани.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Отдыхай. С Бим Радио.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: в Казани.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
3: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2-930-800.

такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: БИМ-радио.
2: Это весна, это любовь с тобой. БИМ-БИМ-БИМ-БИМ. БИМ-радио.
1: БИМ-радио. Первое.

0: Решение одно.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Где 40 захватывающих аттракционов?
3: В Мисти парке!
2: Где дети веселятся весь день по безлимитному билету, а взрослые проходят бесплатно?
3: В Мисти парке!
4: Огромный Мисти парк! ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
2: Это круто!
5: И.П. Жоричев, НА, 0+.
6: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2-930-800.
7: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
8: BIM Radio. Первое в Казани.

0: on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
3: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: Доброе утро, любимые! На календаре 2 мая, а это значит, что наши майские выходные продолжаются. Взгляните в окно, какая весна. Посмотрите на зеленую листву, на зеленую траву. Посмотрите, как солнце сегодня ласково греет и светит нам. Ну, все говорит о том, что это будет хороший выходной. А хороший выходной — это не тот, когда вы сделали кучу дел, а тот, когда на душе хорошо. Поэтому пусть сегодня у вас будет хорошее настроение. Доброго утра!
1: Yo, Dan, it's your boy Brasco.

Доброе утро. Россиянам назвали самый крутой тренд предстоящего лета в одежде. Итак, внимание тем, кто следит за трендами. Креативный директор Шанель Матье Блази представил популярную круизную коллекцию. Так вот, стилисты сделали такой вывод, что главным принтом будущего сезона станет именно полоска. Помимо этого, советуют запастись в гардеробе шапочками и чепчиками, как у пловцов, платочными мотивами в образах, большими сумками-корзинами и вещами с газетным принтом. Друзья, все запомнили? Все тренды. Вот будем их поддерживать этим летом. Ну и, конечно же, самый главный тренд на хорошее настроение и на улыбку. Это украшает лучше всего.

0: Все.
1: Привет, с новосельем. А кто с переездом помогал?
2: Шустриков.
1: И как он?
2: Сильный, выносливый, но при этом аккуратный и понимающий.
1: Повезло.
3: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
4: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

Наталья Ветлицкая, Playboy, 1994 год. Доброе утро. Казанскому марафону уже дали старт. В этом году в нем принимают участие рекордные 45 тысяч человек. Поэтому всем участникам мы желаем удачи. Будьте внимательны, будьте осторожны. Не переоценивайте, да, свои силы. Устали. Перейдите на какой-то более щадящий режим. Берегите себя, пожалуйста. И, конечно же, получайте удовольствие от процесса. Но для автомобилистов это значит перекрытие как отдельных улиц, так и парковок. Поэтому будьте, пожалуйста, друзья, внимательны. Ну и, конечно же, терпеливы. Всем доброго утра, прекрасного дня.

Доброе утро. В Казани 8.42. Сегодня на календаре огромное количество праздников, поэтому выбирайте себе на вкус. Сегодня, во-первых, Международный день ничего не делания. День весенних акварелей. Всемирный день лабиринта. День уличного музыканта отмечается. День травы. Международный день Гарри Поттера. День Пилатеса. А еще праздник, который заставил меня улыбнуться. Всемирный день голого садовода. Я не знаю, отмечается ли у нас этот праздник как-то, но для нас это, по-моему, не свойственно. Больше, наверное, для Германии, для каких-то других стран, США, возможно. Так вот, в чем суть этого праздника? Что садоводы сажают, поливают и пропалывают свои сады, ну, совершенно без одежды. Вот кому-то еще в 2005 году пришла в голову такая смелая идея. В чем суть, вы спросите? Вот, а в единении с природой, конечно же. Показать вот ее неразрывную связь с нами. Не призываю вас пополнить ряды голых садоводов. Мне кажется, за это у нас полагается какая-то административная ответственность. Даже если вы очень гордитесь своей фигурой. Но в любом случае... С чудесным днем вас, ребята!

0: Реклама на Бим-радио.
1: Алло, привет. У нас завтра крупная партия оборудования ожидается. Сами не справимся. Грузчики нужны. Не знаешь, кто помочь может?
2: Знаю, конечно. Шустриков. Записывай.
3: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
4: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

Доброе утро. По поводу садоводов, нудистов, мне кажется, в любом случае рано еще, очень рано, потому что плюс 7,8 градусов. Это не тот случай, когда можно уже на своем садовом участке предстать в купальнике, например. Сегодня будет облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков, и ветер будет сегодня, между прочим, северный, с переходом на западный 5-10 метров в секунду, днем +9, +14. Доброе утро!

Мы готовы продолжать отдыхать и, конечно же, отмечать всевозможные праздники, о чем сообщил Рафаэль, прислав календарь праздников мая. Практически, ну, не практически, я вижу, что каждый день отмечается какой-то праздник. Сегодня, например, день гусара. То есть о чем этот праздник нам говорит? Что день посвящен памяти и прославлению легкой кавалерии, а также, видимо, можно позволить себе какие-то небольшие денежные траты, такие более свободные. Говорят же, вот тратишь как гусар, поэтому сегодня можно себе позволить какие-то вольности определенные.

0: Доброе утро еще раз. Вот стало интересно, почему же гусары, а сегодня у нас день гусара, ассоциировались с каким-то расточительным образом жизни. Так вот, у них, во-первых, были высокие затраты на поддержание имиджа. Как сказать, положение это обязывало. Костюмчик надо было, чтобы хорошо сидел. Стоимость, опять-таки, сукна для формы, украшений галунами, бахромой, тесьмой, золотое, серебряное шитье. Все это очень, в общем, дорого достаточно стоило. Затем содержание лошадей, снаряжение в собственности элитного гусара должно быть не менее 2 боевых лошадей особых пород. И требовалось, конечно же, соответствующее снаряжение. Затем траты на развлечения и социальные активности. Вот как тут пишут, гусары не имели обязательств перед женами, поэтому могли себе позволить расточительные развлечения. И много чем они, в общем-то, увлекались в рамках этих самых увлечений. При этом надо сказать, что не все были расточительными. Это, возможно, больше какой-то образ воинов, который романтизировался в нашей культуре. Однако высокие требования гусарам и их склонности к расточительности стали, в общем-то, уже в истории частью их репутации. Поэтому быть сегодня вам гусаром или не быть, решайте сами.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
3: Экоплант открывает сезон. Туи за 1497 рублей вместо 4990. Гортензии 2970. Скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в садовом центре Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ecoplant3.rf.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, сегодня вам грозит приятное удивление. Тельцы, если у вас есть друзья, с которыми имеются совместные личные или бизнес-дела, будьте готовы с ними встретиться. Близнецы, главное сейчас не идти против течения, выбирайте то, что проще и легче. Раки, ближе к вечеру ждите приятных новостей от ваших детей или подчиненных. Львы, голова будет ясной, эмоциональный фон спокойный, и все потому, что ничто не омрачит ваш трудовой день. Девы, ваше настроение сегодня будет сверхприподнятым. Тянитесь к новому, молодому и яркому. Весы, помните, что при полном отсутствии волнения можно принять самое правильное решение. Скорпионы, заставьте себя надеть свой лучший наряд, чтобы выйти из дома в хорошем настроении. Стрельцы, не стремитесь к идеалу, чтобы не огорчаться. Позвольте другим ошибаться. Козероги, этот день может оказаться самым активным в этой неделе. Водолеи, самое время окончательно победить лишнюю привязанность или, наконец, выздороветь. Рыбы, в этот день будет много комплиментов. Ответьте на них адекватно. Откройте свое сердце и улыбнитесь. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам отличного настроения.

0: Иди уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами Эд Ширан. Уикенд. Отдыхай с Team Radio.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Готовимся к рекордному урожаю с «Мегастрой». Семена, инструменты – все для рассады по выгодным ценам. «Мегастрой».

0: Доброе утро. Хотелось бы напомнить всем казанцам и гостям столицы республики, что с 1 по 3 мая муниципальные парковки у нас работают без взимания платы. Вот. И хочется еще напомнить о следующем, что в городе сегодня ограничивают движение транспорта и парковку в дни проведения казанского марафона. Также будут скорректированы маршруты общественного транспорта.
1: Реклама на БИМ-радио. На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Илман». Не надо ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Илман» 226-93-45. Крутовская, 20. Фитнес-клуб в центре Казани «Таравита». Клубные карты от 28 тысяч рублей. Подлужная, 17. 233-45-55. Ждем вас в «Таравита». Уме здоровья. Приложение действительно с 1 по 31 апреля 2026 года.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800. 0+.
4: Мама ехала на дачу и брала с собой в придачу телевизор и стиралку, стол и соковыжималку, 3 матраса, 6 подушек, 5 мешков моих игрушек, пару кресел и комод.
5: Кто все это повезет?
6: Служба заказов «Шустриков». Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
3: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: честь годовщины Великой Победы в эфире БИМ-радио цикл программ «Память поколений». Ратный подвиг продолжают внуки. Размещайте в официальной группе БИМ-радио ВКонтакте в обсуждениях группы в теме «Память поколений» рассказ о своем любимом герое, ветеране, участнике Великой Отечественной войны или специальной военной операции. И мы расскажем о вашем герое в прямом эфире. 12+.
1: БИМ-радио.

0: отдыхай. С Бим-радио.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Девочка моя, о таких вещах не говорят вслух.
3: Фу, что это такое?
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. kamacement.ru.
6: Программа для именинников «Первый тост».
7: Мая, выходные продолжаются, а у кого-то из наших слушателей личный праздник, день рождения. Но это, мне кажется, родится 2 мая особый знак. Мы желаем, чтобы сама природа благоволила вашему процветанию, хорошему настроению и всему самому-самому доброму и замечательному. Вот как этот майский солнечный денек. Пусть в вашей жизни тоже будет много солнца и отличного настроения. С днем рождения вас, любимые! Сейчас мы поздравим подписчиков официальной группы Бим-радио ВКонтакте. Так, вот, сейчас уже начинаем. И... Динар Исмагилов, с праздником вас! Марина Панина, Татьяна Корнеева, Наталья Шамсудинова, поздравляем и вас! Оля Халикова из Зеленодольска, Розочка Шарафутдинова, Владимир Богданов, Александра Калмазарева из Альметьевска, тоже сегодня именинница, Настя Афиногентова, с праздником вас, Анастасия! Ольга, Ольга, поздравляем вас! Оксана Кулик, Денис Барункин, Елена Щелокова, с днем рождения. Алсу Крайнова, именинница. Сноу Леопард, вас тоже с днем рождения. Александр Геннадьевич, Рамзия Шафикова, Сергей Павлов, Сергей Шумков, Берлинский зверсовхоз, 47 лет. Ирина Бочкарева, пестрецы. Светлана Смирнова, дорогая, с праздником вас. И Льва Свечникова из Волжска мы хотим поздравить. Анас Каюмова и всех-всех-всех, кто сегодня отмечает этот великолепный праздник. Пусть все ваши желания обязательно сбываются.

0: Ним Радио.
1: В садовом центре «Биосфера» растения по выгодным ценам. Туя западная смарагд 1 метр 1690 рублей. Приезжайте. Лаишевский район напротив деревни Зимняя Горка.
2: Где отметить веселый день рождения и выпускной?
3: В Мисти Парке!
2: Где праздничные домики бесплатно на 3 часа, без аренды и депозитов?
3: В Мисти Парке!
4: Огромный Мисти Парк! ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
2: Это круто!
5: ИП Жуличев, НА, 0+.
6: Привет, с новосельем. А кто с переездом помогал?
7: Шустриков.
6: И как он?
7: Сильный, выносливый, но при этом аккуратный и понимающий.
6: Повезло.
8: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.

На календаре 2 мая наступает время приятных путешествий, в том числе и водных. И первые пассажиры отправились на скоростном новом «Метеоре 2020» по маршруту Казань-Набережные Челны. Это произошло вчера, 1 мая. Это, кстати, первый рейс из столицы республики в Набережные Челны за последние 30 лет.

0: Процветай! С БИМ-радио!
1: Прогноз погоды на БИМ-радио.
2: Доброе утро! В Казани 9 часов 36 минут. Поговорим о погоде. Сегодня, 2 мая, на территории республики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Днем обойдется без существенных осадков. Утром в отдельных районах может быть туман. Ветер сегодня будет дуть с севера с переходом на западный скоростью 5-10 метров в секунду. Днем местами порывами до 13 метров в секунду. Воздух сегодня в столице республики прогреется до плюс 11, плюс 13 градусов. По Татарстану это плюс 9, плюс 14 градусов. Всем прекрасного дня.
0: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.

Доброе утро, 9:53 в Казани, с вами «Любимое радио», в студии Елена Медова. И вот совет от психологов: не пытайтесь переделать все дела за выходные. Специалисты советуют 50% времени, например, посвятить каким-то делам и заботам, но 50% и отдыху. Просто погуляйте, посмотрите на небо, насладитесь приятным общением. Майские все-таки оставьте для удовольствия и для радости.

0: с Бим Радио. Гороскоп на Бим Радио. Без возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Экоплант открывает сезон. Туи за 1497 рублей вместо 4990. Гортензии 2970. Скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в садовом центре Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ecoplant3.rf.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, сегодня вам грозит приятное удивление. Тельцы, если у вас есть друзья, с которыми имеются совместные личные или бизнес-дела, будьте готовы с ними встретиться. Близнецы, главное сейчас не идти против течения, выбирайте то, что проще и легче. Раки, ближе к вечеру ждите приятных новостей от ваших детей или подчиненных. Львы, голова будет ясной, эмоциональный фон спокойный, и все потому, что ничто не омрачит ваш трудовой день. Девы, ваше настроение сегодня будет сверхприподнятым. Тянитесь к новому, молодому и яркому. Весы, помните, что при полном отсутствии волнения можно принять самое правильное решение. Скорпионы, заставьте себя надеть свой лучший наряд, чтобы выйти из дома в хорошем настроении. Стрельцы, не стремитесь к идеалу, чтобы не огорчаться. Позвольте другим ошибаться. Козероги, этот день может оказаться самым активным в этой неделе. Водолеи, самое время окончательно победить лишнюю привязанность или, наконец, выздороветь. Рыбы, в этот день будет много комплиментов. Ответьте на них адекватно, откройте свое сердце и улыбнитесь. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам отличного настроения.

0: Иди уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами Эд Ширан. Уикенд. Отдыхай с Team Radio.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим Радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Готовимся к рекордному урожаю с «Мегастрой». Семена, инструменты – все для рассады по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: На этот замечательный день и уикенда к нам прибыл погостить Эдвард Кристофер Ширан, или же просто Эд Ширан, замечательный британский певец, автор песен и музыкант. И каждый час мы будем открывать одно из его чудесных, на мой взгляд, композиций. Надеюсь, его творчество вам тоже очень по душе.
1: Реклама на Бим-радио. Добро пожаловать в ресторан «Максимилианс». Здесь всегда весело, комфортно и, главное, вкусно. Спартаковская, 6. Мы ждем вас каждый день. «Максимилианс». Хорошо, когда мы вместе.
2: Фитнес-клуб в центре Казани «Терравита». Клубные карты от 28 тысяч рублей. Подлужная, 17, 233, 45, 55. Ждем вас в «Терравита». Умное здоровье. Приложение действительно с 1 по 31 апреля 2026 года.
3: Нужны автозапчасти? Хочешь сэкономить? Закажи на автозд.ру. Престиж авто. Автозапчасти для иномарок в наличии. Профессиональный подбор автозапчастей. Большой ассортимент. Престиж авто. Зеленодольск, Октябрьская, 35Б. Телефон 8-953-497-5000.
4: Индивидуальный предприниматель Мушарапов Фаяз Гайзетдинович. ОГРН ИП 307-167-333-80-00-16.
5: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
6: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
7: 0+.
8: Алло, привет. У нас завтра крупная партия оборудования ожидается. Сами не справимся. Грузчики нужны. Не знаешь, кто помочь может?
9: Знаю, конечно. Шустриков. Записывай.
10: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
6: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Все самые важные события в жизни человека случаются, когда он абсолютно голый. Рождение, первый секс, последний взнос по ипотеке.
1: Это чудо! Чудо!
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
4: Что это

0: и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: В садовом центре «Биосфера» растения по выгодным ценам. Туя западная «Смарагд» 1 метр 1690 рублей. Приезжайте. Лаишевский район, напротив деревни «Зимняя горка».
3: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 мая. Группа «Мираж». Подробности на maximilians.ru.
4: Запрещено для детей.
5: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Сувар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Сувар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
6: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 29 мая. «Братья Гримм». Подробности на maximilians.ru.
6: Запрещено для детей.
7: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Пам на Бим-радио.
1: Доброго-доброго дня всем любимым слушателям. Ну что ж, в очередной выходной мы с вами будем знакомиться с афишей этого дня, с теми событиями, с теми мероприятиями, которые можно посетить в городе абсолютно бесплатно, то есть даром. Итак, что мы видим? Сегодня 2 мая. Московский рынок проводит фестиваль «Дача в городе». Это уютный городской уикенд без грядок и лопат. Интересная программа. Вход свободный, без возрастных ограничений. Идем дальше. 2 мая, то есть сегодня, в детском парке Елмай пройдет фестиваль колясок. Участников ждут замечательные заезды, праздничная программа. Родители оформят коляску, подготовят костюм для ребенка, и это будет соревнование в 6 номинациях. Сказки Тукая, кино и мультфильмы, коляска народов России, патриотическая коляска, самая креативная коляска и коляска будущего. На это очень хочется посмотреть, конечно же. Ну, тут для участников необходимо пройти определенный отбор, определенную регистрацию, но для всех желающих просто присутствовать в парке Елмай. Тем более, что по 3 мая здесь пройдет большой семейный фестиваль, который открывает летний сезон в Казани. Гостей ждут выступления музыкальных и театральных коллективов, мастер-классы спортивной активности, кинопоказы под открытым небом. И сегодня как раз в рамках этого фестиваля состоится парад тематических колясок. С 12 до 20 часов 30 минут проходит этот большой и интересный фестиваль. Еще хотелось бы рассказать об одном событии. Это концерт, который состоится у нас в музыкальной школе по адресу Жуковского, 14. Концерт выпускников отделения специального фортепиано. В программе выступления учащихся классов замечательных преподавателей, замечательных учащихся, вы можете просто зарегистрироваться совершенно бесплатно и свободно, послав сообщение в мессенджере Макс. Как это сделать, можно уточнить в сети. Возрастное ограничение 6+. Вот такие вот любопытные события. Еще это не полный их перечень. Сегодня будут проходить в Казани и в окрестностях тоже. Присоединяйтесь обязательно. Погода сегодня нам полностью благоволит.
0: Рубрика «План Кабан». Куда пойти и как здорово провести выходные?

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Поговорим о погоде на майские праздники, но давайте начнем все-таки с этого дня. 2 мая у нас на календаре. Сегодня, согласно данным Гидрометцентра Республики, будет облачная погода с прояснениями. И сегодня воздух прогреется до 10-12 градусов тепла. Что нас ожидает дальше? Давайте мы узнаем, мы сейчас все уточним. Будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха достигнет отметки плюс 12, плюс 17 градусов.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.

Важная информация для всех любимых слушателей. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Казани Главного управления МЧС России по Республике Татарстан информирует нас, что по 11 мая включительно текущего года на территории республики установлен особый противопожарный режим. В период действия этого особого режима запрещено разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, сухой травы и мусора, использование открытого огня для приготовления пищи в населенных пунктах, подверженных угрозе лесных и природных пожаров, применение пиротехники 1-3 классов, запуск неуправляемых изделий из горючих материалов. Будьте, пожалуйста, осторожны.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. Акбарс-дом. Дом там, где мы. ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
2: АвтоЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
3: Рестораны вкусом порадуют вас.
4: В парке Тики-Вики аттракционы просто класс.
2: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
3: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
5: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
6: С 1 по 11 мая Луи Дор открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, Фотон, Амбертрак ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8 800 2002 402. Тайный гараж Луи Дор.
7: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 мая. Группа «Мираж». Подробности на «Максимилианс.ру».
8: Запрещено для детей.

0: 94-174.
1: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

놓아진 별 내 우주의 놈 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔

такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Экоплант открывает сезон. Туи за 1497 рублей вместо 4990. Гортензии 2970. Скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в садовом центре Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ecoplant3.rf.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, сегодня вам грозит приятное удивление. Тельцы, если у вас есть друзья, с которыми имеются совместные личные или бизнес-дела, будьте готовы с ними встретиться. Близнецы, главное сейчас не идти против течения, выбирайте то, что проще и легче. Раки, ближе к вечеру ждите приятных новостей от ваших детей или подчиненных. Львы, голова будет ясной, эмоциональный фон спокойный, и все потому, что ничто не омрачит ваш трудовой день. Девы, ваше настроение сегодня будет сверхприподнятым. Тянитесь к новому, молодому и яркому. Весы, помните, что при полном отсутствии волнения можно принять самое правильное решение. Скорпионы, заставьте себя надеть свой лучший наряд, чтобы выйти из дома в хорошем настроении. Стрельцы, не стремитесь к идеалу, чтобы не огорчаться. Позвольте другим ошибаться. Козероги, этот день может оказаться самым активным в этой неделе. Водолеи, самое время окончательно победить лишнюю привязанность или, наконец, выздороветь. Рыбы, в этот день будет много комплиментов. Ответьте на них адекватно. Откройте свое сердце и улыбнитесь. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам отличного настроения.

0: Дмитрий Уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами Эд Ширан. Уикенд. Отдыхай с Team Radio.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» Оагава.
3: Готовимся к рекордному урожаю с «Мегастрой». Семена, инструменты – все для рассады по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ДТС.
2: ДТС.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
4: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800. 0+.
5: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире рубрика «Это интересно».
2: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что вино желтого цвета называют белым, потому что оно сделано из зеленого винограда?
1: Ой-ой-ой-ой, как здорово!
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: всегда себя выбирай.
1: Реклама на Бим-радио.
2: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ульман. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ульман 226-93-45. Крутовская, 20.
3: В садовом центре «Биосфера» растения по выгодным ценам. Туя западная смарагд 1 метр 1690 рублей. Приезжайте. Лаишевский район напротив деревни «Зимняя горка».

0: Решение одно.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Татмак поздравляет жителей Татарстана с праздником весны и труда. Желаем вам мира, радости, вечной весны в душе. Пусть результаты труда приносят удовлетворение, а выходные подарят приятный и безмятежный отдых. Ваш Татмак.

0: 174.
1: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
2: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

Друзья, в честь годовщины Великой Победы цикл программ «Память поколений». Ратный подвиг продолжают внуки. Размещайте в официальной группе Бимрадио ВКонтакте в обсуждениях в теме «Память поколений» рассказ о своем любимом защитнике, о своем ветеране, участнике Великой Отечественной войны или специальной военной операции. И мы расскажем о вашем герое в прямом эфире. 12+. Расскажите историю вашей семьи вместе с Бимрадио.

0: а девушки потом.
1: Прогноз погоды на БИМ-радио.
2: Добрый день, друзья. 11 часов и 35 минут. В столице республики сейчас плюс 9 градусов. Без существенных осадков сегодня прогнозируется. Давайте посмотрим, что ожидает нас завтра в плане погоды. Грядущей ночью будет облачно с прояснениями без существенных осадков. Похолодает до 0,2 градусов тепла. Завтра воздух днем прогреется до плюс 14, плюс 16. Будет, как и сегодня, облачно с прояснениями и без каких-либо существенных осадков.
3: У природы нет плохой погоды.

0: Реклама на Бим-радио.
1: С 1 по 11 мая Луидор открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, ФОТОН, АМБЕРТРАК, ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8 800 2002 402. Тайный гараж Луидор.
2: АвтоЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
3: Рестораны вкусом порадуют вас.
4: В парке «Тики-Вики» аттракционы просто класс.
2: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
3: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
5: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
6: Срочно нужные деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. «Акбарс-дом». Дом там, где мы.
8: ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
9: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
10: Верно, это в первый раз. Серьезно, я доверился тебе.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Экоплант открывает сезон. Туи за 1497 рублей вместо 4990. Гортензии 2970. Скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в садовом центре Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ecoplant3.rf.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, сегодня вам грозит приятное удивление. Тельцы, если у вас есть друзья, с которыми имеются совместные личные или бизнес-дела, будьте готовы с ними встретиться. Близнецы, главное сейчас не идти против течения, выбирайте то, что проще и легче. Раки, ближе к вечеру ждите приятных новостей от ваших детей или подчиненных.

Львы. Голова будет ясной, эмоциональный фон спокойный. И все потому, что ничто не омрачит ваш трудовой день. Девы, ваше настроение сегодня будет сверхприподнятым. Тянитесь к новому, молодому и яркому. Весы, помните, что при полном отсутствии волнения можно принять самое правильное решение. Скорпионы, заставьте себя надеть свой лучший наряд, чтобы выйти из дома в хорошем настроении. Стрельцы, не стремитесь к идеалу, чтобы не огорчаться. Позвольте другим ошибаться. Козероги, этот день может оказаться самым активным в этой неделе. Водолеи, самое время окончательно победить лишнюю привязанность или, наконец, выздороветь. Рыбы, в этот день будет много комплиментов. Ответьте на них адекватно. Откройте свое сердце и улыбнитесь. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам отличного настроения.

друзья, 11 часов и 59 минут в Казани. Это был Лирик с песней «Почему?». Почему? Да потому что сегодня выходной. Потому что сегодня замечательная погода. И я предлагаю всем нам насладиться этим на 100%. Ну что, время полуденного гимна любимой радиостанции. Это наш обязательный ритуал. Можно встать, можно, в общем-то, не вставать. Но, друзья, понимать, что БИМ-радио остается с вами на все выходные, на все праздники и всегда рядом с вами, неизменно транслируя вам хорошее настроение, позитив и самую актуальную и интересную информацию. Далее в студии появится Игорь Никитин. С вами была Елена Медова. До встречи, друзья. Пока.

0: Впереди уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами Эд Ширан. Уикенд. Отдыхай с Team Radio.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Beam Radio – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Готовимся к рекордному урожаю с «Мегастрой». Семена, инструменты – все для рассады по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Эд Ширан. Ну и, конечно, продолжение будет много всего еще интересного. Игорь Никитин, я здесь, я с вами. Ну и, конечно, выходной продолжается. 2 мая. Надеюсь, вы после первого все в отличном настроении, потому как завтра еще 3-е. И должен быть тоже официально, как ни крути, выходной.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Фитнес-клуб в центре Казани «Терравита». Клубные карты от 28 тысяч рублей. Подлужная, 17, 233, 45, 55. Ждем вас в «Терравита». Уме здоровья. Приложение действительно с 1 по 31 апреля 2026 года.
3: Где 40 захватывающих аттракционов?
4: В Мисти парке!
3: Где дети веселятся весь день по безлимитному билету, а взрослые проходят бесплатно?
4: В Мисти парке!
2: Огромный Мисти парк! ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
3: Это круто!
5: И.П. Жоричев, НА, 0+.
6: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» – это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк, семья и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
7: Застройщик ООО «СЗ СМО-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди – 4-й квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
6: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
8: Добро пожаловать в ресторан «Максимилианс». Здесь всегда весело, комфортно и, главное, вкусно. Спартаковская, 6. Мы ждем вас каждый день. «Максимилианс». Хорошо, когда мы вместе.
9: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
10: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
5: 0+.
11: Мама ехала на дачу и брала с собой в придачу телевизор и стиралку, стол и соковыжималку, три матраса, 6 подушек, 5 мешков моих игрушек, пару кресел и комод.
12: Кто все это повезет?
13: Служба заказов «Шустриков». Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 230-93-91.
14: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
15: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим Радио. Это просто и быстро. 2-930-800.

Не годами ли оно создано? Это было или нет, может быть? Или рано говорить, поздно ли? Или надо объяснять, воду лить? Я кому-то собирать камни те, никому не сочинить воду им. Невозможно выживать в пустоте, для кого-то перестать быть родным.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: На собеседовании при приеме на работу.
2: Значит, с учетом совещаний вам надо будет присутствовать на работе максимум 6-7 дней в неделю. Да, а все остальное время работа удаленная.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Так, ну что, выходной всегда с тобой, особенно на Бим Радио, потому что мы выходные тоже рядышком с вами, конечно, не покидаем, всегда обнимем, поддержим, ну и, возможно, даже что-то подскажем обязательно. Ну, а уже сегодня стартовали в Казани дистанции на 10 километров, такой забег интересный, и даже есть победители: Сергей Шаров и Лилия Миндаева. Первый пробежал расстояние за 28,24 минуты, а вторая за 32.05. В общем, красота. Конечно, говорят, новые рекорды установили. Ну, слушайте, я так понимаю, что и профессиональным бегунам тоже можно участвовать, и не только. Завтра, как помню, будет большое расстояние, аж 42 как будто бы километра. Но это значит, весь город на бегу, весь центр и все красоты можно будет однозначно увидеть. Но дабы вас не обманывать, 42,2. Вот. Ну и 21,1 случится. Также все это довольно-таки интересно. Все будет происходить. Ну и, в общем, там и автопати должно быть запланировано, и звезды должны выступать. В общем, подробностей пока не найду, не расскажу вам. Зачем же обманывать? Так нечестно будет.

0: Реклама на Бим-радио.
1: В садовом центре «Биосфера» растения по выгодным ценам. Туя западная смарагд 1 метр 1690 рублей. Приезжайте. Лаишевский район напротив деревни Зимняя Горка.
2: Обновите гардероб на «Ламода». Новым пользователям скидка 10% на первый заказ. «Адидас», «Пума», «Гесс», «Хьюго» и другие бренды на «Ламода». Заказывайте актуальные образы в приложении с оплатой после примерки. ООО «Купишус», город Москва, УГРН 510-774-600-7628. Подробнее на ламода.ру. 6+.
3: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
4: Маршрут построен.
3: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю, не я.
5: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.

0: 74-174.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют 21 мая. Группа «Мираж». Подробности на maximilians.ru.
2: Запрещено для детей.
3: Соцсети могут привлечь. А «Бим-радио» с тобою всегда. 2-930-800.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Сегодня, кстати, 2 мая, очень интересный день. Сегодня отмечается День Мадрида. 14 лет назад скончался татарский драматург Туфан Минулин. Но и 129 лет назад в Казани впервые показали кино. Такие интересные события. Ну и сегодня Леонид Каневский родился и Джеймс Дайсон. Ну да, девчонки должны были сейчас вздрогнуть точно, потому как иногда видел видеозаписи, как они гипнотизируют телефон своих мужчин и говорят: Дайсон. Очень интересно получается. На самом деле, в 1947 году вот он, такой вот британский изобретатель, появился на свет, между прочим. Ну, а в 1939-м советский и российский актер, телеведущий, заслуженный артист РСФСР Леонид Каневский, вот всесоюзную славу до сих пор, кстати, до сих пор у него слава. Расскажу я вам об этом чуть позже, как наши зумеры, как наша молодежь сейчас гордится и покупает мерч. Ну, то есть футболки с какими-то особенными великими цитатами. Всемирный день тунца еще. Но это понятное дело, что не у нас, но и вообще. Конечно, день такой особенный и достаточно интересный. Поэтому всем по-прежнему буду желать хорошего настроения. Тут получил уже первый отклик, ну, в плане того, что на дачу будем чилить. Где же еще? Но, да, если хочется сбежать от суеты, а там еще на даче всегда есть разнообразные дела, то самое то. Время, оно улетает очень быстро, а вам я с удовольствием пожелаю выносливости и много-много сил, но еще вкусности покушать сегодня обязательно.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Так, ну что же, на мемной волне. Кого из звезд прошлого любит зумер в России? Я, конечно, знал, что такое происходит. И там же они и подпевают, и создают, и снимают огромное количество разных видео. Но не думал, что настолько. Ну, а если вы вдруг думали, что современные зумеры в России интересуются только такими же юными героями соцсетей, то этот миф будет развеян наверняка. Пути интернета неисповедимы. Иногда в самый топ интересы молодых людей попадают люди из совершенно другого времени. Поэтому я вам постепенно начну это все рассказывать. Ну, по крайней мере, мне вот прям очень-очень-очень интересно стало. Вот. Но вообще, конечно, никогда не знаешь, какой опять момент, какой тренд опять будет популярным. Это как эти подозрительные игрушки-лабубы. Очень-очень долго были. И все хотели их приобрести, чтобы хотя бы брелочек, но был обязательно. Обязательно. Ну, в общем, я вам рассказывал про Леонида Каневского. Сегодня мы поздравляем его с днем рождения. Ну, а создатели передачи «Следствие вели», задумывая свой формат и приглашая на роль ведущего Леонида Каневского, рассчитывали явно на другой эффект, который их работа произвела среди молодых зрителей. Ну, в общем, передача, соединявшая ностальгию по СССР и историями расследований преступлений, была направлена на совершенно другую аудиторию. Более возрастную. Но эфиры пришли по вкусу именно зумерам, знающим об СССР только понаслышке, но зато ценящим то, что сейчас принято называть true crime. Ну, вот такое вот оно современное название. Рассказы о преступлениях прошлого. Продюсеры быстро перестроились и теперь подробнее рассказывают зумерам, что такое сбор макулатуры и для чего советскому человеку в доме нужна гантель. В общем, господа, да, телевизор я сам лично очень давно уже не смотрел, особенно какие-то передачи. Но вообще Леонид Каневский сначала стал героем мемов, поскольку произнесенные им фразы вроде «А впрочем, это уже совсем другая история» или завирусившаяся в 2003-2004 годах фраза, ставшая шаблоном для любого действия, конечно же, никто не собирался. Мгновенно расходилась по всем соцсетям. Но дело, конечно, не только в юморе. Чарующий голос Леонида Каневского, его тончайшие отыгрыши сценарных ситуаций, где актеру приходилось иногда даже раздваиваться в кадре. Но, в общем, что могу сказать. У молодых людей, привыкших к очень быстрому и стрессогенному образу жизни, делается удивительно уютно на душе. Хотя в выпусках передачи часто обсуждают довольно кровавые истории. За эту уютность и ламповость Леонида Каневского быстро возвели в ранг интернет-любимцев. Но, в общем-то, он и рад этому. 85 лет у него есть собственный мерч, крылатые фразы. А в марте 2025 года он стал одним из самых ярких гостей фестиваля кинодебютов «Дух огня». В общем, такая у меня для вас интересная информация. Далее расскажу тоже про артистов, которых любят наши зумеры.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Ищите уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-30.
6: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. Акбарс дом. Дом там, где мы.
7: ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
8: АвтоЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
9: Рестораны вкусом порадуют вас.
10: В парке «Тики-Вики» аттракционы просто класс.
8: Сможете одеть ребенка. Будет как в картинке.
9: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
11: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
12: С 1 по 11 мая Луи Дор открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, Фотон, Амбертрак ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8 800 2002 402. Тайный гараж Луи Дор.
13: Ресторан «Максимилианс» и «Пим Радио» представляют. 29 мая. Братья Гримм.
14: Лапы ресницами и взлетают. И ты после фильма.
13: Подробности на maximilians.ru.
15: Запрещено для детей.
16: А вы продаете рекламу?
17: Нет, просто даем послушать.
16: Красивая. 2 930 800.
18: Бим Радио. Первое в Казани. 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
19: Совпадение? Не думаю.
18: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну что, продолжаю рассказывать, кого из звезд прошлого любят зумеры в России. Но такой у нас свой собственный мем получается. Ну, а вы наверняка все знаете, что долгое время песни ансамбля «Золотое кольцо» пользовались популярностью у гораздо более старшей аудитории. Но и охваты коллективы Кадышевой не могли похвастаться широтой. Но в 2024 году стал ренессансным для Надежды Кадышевой. Ее песни «Течет ручей», «Я не колдунья», ну и, конечно же, хит «Плывет веночек» оказались в топе русскоязычного сегмента соцсетей, превратив ее в звезду интернета. Но, в общем-то, была даже одним из хедлайнеров одного популярного фестиваля. А поначалу, конечно, дело было в мемах. Яркие, лубочные, китчевые сценические образы самой Кадышевой и всего ее ансамбля. Запоминающиеся припевки вроде «Эй, дыры-дыры-дыя, на-на-на-на-на», я думаю, все помните, знаете. В общем, все это вызывало сначала смех у зумеров, а потом беспощадную ностальгию по детству, в котором песни Кадышевой звучали с динамиков телевизора на каждом концерте. А в последние годы запрос на русский стиль появился и у молодежи. Причем он выражается не только в любви и Кадышевой, чьи песни очень отдаленно можно сравнить с реальным фольклором, а еще и вполне серьезным желанием парней и девушек изучать этнографию. Представьте себе. Но, по крайней мере, сам лично присутствовал в том году на концерте Надежды Кадышевой. В общем, молодежь приезжали с разных уголков России. И все, конечно, были в народном. Кто-то рубахи надевал, кто-то сарафан, кокошники, передники. Все это было очень цветное, очень-очень интересное. И все ходили, напевали. Ну и, конечно, как оно говорится, ловили хайп, фотографировались и записывали огромное количество видео. Ну, а я вам предлагаю сейчас тоже послушать композицию «Плывет веночек», а может даже и спеть.

0: Иди уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами Эд Ширан. Уикенд. Отдыхай с Team Radio.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Готовимся к рекордному урожаю с «Мегастрой». Семена, инструменты – все для рассады по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.
4: Stop

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Так, ну что же, еще один час музыкальный на Бим-радио. Игорь Никитин на микрофон по-прежнему. Всем прекрасных, замечательных, отличных выходных. Погода пока вроде бы шибко, ну, не портится, но посмурнова немного. Но это я просто в окно смотрю. Может быть, у вас все иначе. Светит яркое солнышко и греет, и заряжает вас витаминами, как и полагается. Совсем скоро продолжим интересные наши беседы и разговоры про зумеров и звезд, которые уже взрослые достаточно. Есть у меня еще кое-что рассказать вам. Для удивления, ну, для меня это тоже как минимум особенное удивление. До этого говорил, что зумеры очень любят теперь Надежду Кадышеву, но не знаю, может быть, и этот хайп тоже спадет. Как минимум про Леонида Каневского рассказывал. Мы вот тут общаемся с Рустемом. Рустем говорит, что посмотрел, говорит, фильм, ну и в общем, говорит, что Константин Хабенский больше подходит на роль Каневского. Ну, слушайте, все актеры могут играть практически любые роли. Комедии, драмы, не только, где-то и детективы тоже. Хотя некоторые на какие-то особенные роли подходят больше. Имейте это в виду, не забывайте.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.

0: Лучше ставим сейчас.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
1: 0+.
4: Привет, с новосельем. А кто с переездом помогал?
5: Шустриков.
4: И как он?
5: Сильный, выносливый, но при этом аккуратный и понимающий.
4: Повезло.
6: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
3: Реклама на радио хорошо. Реклама на Beam Radio еще лучше. 2-930-800.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Так, дорогие мои, обещал ведь продолжить интересный рассказ, кого из звезд прошлого любят зумеры в России. В общем, это еще один человек, еще одна звезда. Зовут этого человека Дмитрий Маликов. Больше, чем ностальгию, зумеры обожают только самоиронию. А у певца и композитора Дмитрия Маликова ее, как выяснилось, очень много. Любимый романтик 90-х, автор одновременно заедающих, но довольно сложно написанных хитов, а впоследствии еще и интересный инструменталист оказался способен подшутить над собой и своим публичным образом. Дмитрий Маликов спокойно переключается между саркастичными постами, среди которых, например, любимый многим мем, в кавычки открываются, «Мои фанаты часто спрашивают меня, с чего ты решил, что мы твои фанаты?» Кавычки закрываются. Ну и теплыми публикациями о семье и творчестве. Молодежь, как водится, сначала смеялась, а потом выяснилось, что Маликов и интересный музыкант, оказавшийся в итоге вне времени. Знаете, почему я иду к молодежи, говорит Маликов? Нет, не за хайпом, а за развитием. Проложить мостик между поколениями, тоже говорит, работа. Этим я и занимаюсь уже не первый год. Всегда любил новое, очень не хочу стагнации, и я не боюсь изменений, ведь именно в них и кроется будущее, уверен сам музыкант. Но, судя по разнообразным телепередачам, он и в разнообразных комедиях, и в кино снимался, и в рекламе снимался. В общем-то, активный деятель жизни. Ну и песню я вам также предлагаю послушать Дмитрия Маликова. Ну а потом, конечно, будет продолжение. Есть еще один артист, для меня действительно очень удивительный. 75 лет ему исполнилось. Подождите, уже, наверное, 77 будет. Ох, как!

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Я трачу деньги на нужды семьи.
2: Но здесь тональник, вон, смотри, патчи для глаз, бутылка вина, понимаешь?
1: Семья нуждается в красивой и счастливой женщине.
3: Ча-ча-ча. Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Ну что, продолжим мемную волну. Кого из звезд прошлого любит зумеры в России? И, в общем, еще один удивительный человек. Зовут его Михаил Боярский. Именно этого советского актера, которому в 24-м году исполнилось 75 лет, напрошенные российские зумеры назвали своим главным крашем из СССР. Михаил Боярский обошел и Олега Янковского, и Владимира Высоцкого. Многие девушки и парни, несмотря на разницу эпох, вполне себе смотрели и «Собаку на сене», и «Д'Артаньян», и «Три мушкетера», а еще слушали песни Боярского «Зеленоглазое такси». Вообще до сих пор переосмысляется российскими музыкантами. Песня миксуется, ремиксуется в оригинале, особенно в замедленной версии песни, отлично вписалась в тренд на нашу тоску, ведь каждый в глубине души мечтает о такси, которое отвезет туда, где тебе всегда рады. Кстати, сам Михаил Боярский очень скромно прокомментировал новость о своей популярности среди зумеров и сказал так, что «я предпочитаю, чтобы все поклонницы театрального и киноискусства любили всех актеров и не разделяли их по полочкам. Мне очень приятно, что они обратили внимание на меня, но, тем не менее, я обращаю внимание как раз-таки на тех, кто не вошел». Ну, в общем, дорогие мои, Боярского тоже будем слушать. Будем отвозиться куда-то в зеленоглазом такси, там, где нам всегда рады, несмотря ни на что.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Татмак поздравляет жителей Татарстана с праздником весны и труда. Желаем вам мира, радости, вечной весны в душе. Пусть результаты труда приносят удовлетворение, а выходные подарят приятный и безмятежный отдых. Ваш Татмак.
2: В садовом центре «Биосфера» растения по выгодным ценам. Туя западная «Смарагд» 1 метр 1690 рублей. Приезжайте. Лаишевский район, напротив деревни «Зимняя горка».
3: Шеф-повар из кафе «Аш-Бабай» раскрыл секрет. Теперь они пекут эчпочмаки по рецепту наших прабабушек. Хотите попробовать? Скажите на кассе «Бим» и сочный горячий эчпочмак с мясом и картошкой подадут вам бесплатно к любому заказу от 500 рублей. Старо-Татарская Слобода. Каюма-Насыри, дом 13В. Подробности на кассе.
4: Акция действует до 30 мая 2026 года.
5: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим Радио. 2 930 800.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Ну что, продолжаем выходной вместе со мной, с Игорем Никитиным и с вами, теми, кто слушает Бим Радио прямо здесь сейчас. В общем, заглянул зачем-то я в погоду, не знаю зачем, но, в общем, сейчас тепло, где-то плюс 10, плюс 11 градусов. Ну и завтра уже ожидается потепление до плюс 15. Как минимум будет солнечная погода, без существенных осадков. В общем-то говоря, я так полагаю, что по республике Татарстан завтра тоже будет достаточно тепло. Неужели май нас будет радовать теплой, замечательной погодой? Но, конечно, она ежедневно меняется. Как будто бы к 5 мая вообще плюс 22, к 6 плюс 24, но дождь ожидается. Посмотрим, проверим все, как это будет происходить.

Кстати говоря, пока многие из вас где-то на дачах, не на дачах, возможно, отдыхают или отдыхают как раз-таки после всех забегов, в общем, говорят, что клещи активировались, и чтобы вы были осторожны, внимательны. Самая опасная зона – высокая трава, кустарники. После прогулки проверяйте волосистую часть головы, шею, подмышки и зон за ушами. Ну, а еще действует противопожарный режим, дорогие мои. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Казани, Главного управления МЧС России по Республике Татарстан информирует: с 25 апреля по 11 мая 2026 года на территории Республики Татарстан установлен особый противопожарный режим. В период действия особого противопожарного режима запрещено разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, сухой травы и мусора, использование открытого огня для приготовления пищи в населенных пунктах также запрещены, подверженных угрозе лесных и природных пожаров. Применение пиротехнических изделий первых, третьих классов, запуск неуправляемых изделий из горючих материалов. Берегите, в общем-то, леса, берегите себя и всех, кто находится рядом с вами.

0: Реклама на Бим-радио. Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. Акбарс-дом. Дом там, где мы. ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: АвтоЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
2: Рестораны вкусом порадуют вас.
3: В парке «Тики Вики» аттракционы просто класс.
1: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
2: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
4: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
5: Обновите гардероб на LaModa. Новым пользователям скидка 10% на первый заказ. Adidas, Puma, Guess, Hugo и другие бренды на LaModa. Заказывайте актуальные образы в приложении с оплатой после примерки. ООО «Купишус», город Москва, УГРН 510-774-600-7628. Подробнее на lamoda.ru. 6+.

0: 74.
1: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио 2 930 800.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Кстати, друзья, скоро 9 мая, наверняка многие из вас будут помнить. Ну и, конечно, я тут хочу рассказать вам про Георгиевскую ленточку. Очень важная новость. Ну и очень хочу, чтобы вы знали, потому что за неправильное ношение Георгиевской ленты могут оштрафовать на сумму до 5 миллионов рублей или лишить свободы на срок до 5 лет. Вот такое возможно. Размещение символа ниже локтя на ошейнике собаки или на ручке автомобиля может вызвать вопрос о правоохранительных органов, заявили адвокаты. Такие способы ношения могут быть расценены как неуважение к символу воинской славы и попадать под статью о реабилитации нацизма. Поэтому, господа, внимание, будьте осторожны с ношением ленты. Да, сам лично видел, кто-то на зеркало автомобиль нацепит или на антенну. Того еще лучше, огромные наклейки сделают. Поэтому берегите и уважайте, пожалуйста, себя в первую очередь.

Вчера еще только влезала с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Проведите уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами Эд Ширан. Уикенд. Отдыхай с Team Radio.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим Радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» Оагава.
3: Готовимся к рекордному урожаю с «Мегастрой». Семена, инструменты – все для рассады по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Так, ну что, можно сказать, что дороги свободны? Ну, по крайней мере, увидел в каком-то новостном портале. На сегодня, говорят, завершился Казанский марафон, а уже завтра движение вновь ограничат с 4 утра 45 минут до 15:15. Имейте это в виду. Но хотя я так полагаю, что мы уже практически привыкшие к этому. Игорь Никитин на микрофона. Солнышко показывалось мне. Надеюсь, у вас оно точно есть. Настроение, чтобы улучшать и витамины заполучать. Впереди немного полезной информации, музыка и гости из будущего тоже планируют быть.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ДТС.
4: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
5: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
6: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
7: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
8: 0+.
7: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2-930-800.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Да уж, на французском языке и правда действительно очень красиво звучат разнообразные комплименты и признания в любви. Вот бы выучить несколько. Хотя, может быть, наши девушки татарстанские сильно удивятся. Скажут еще, почему это ты признаешься не на татарском языке, а? В общем, дорогие друзья, в честь годовщины Великой Победы в эфире Бим-радио цикл программ «5. Память поколений», прошу прощения, «Ратный подвиг» продолжают внуки. Размещайте в официальной группе Бим-радио ВКонтакте, в обсуждениях группы, в теме «Память поколений». Рассказ о своем ветеране, участнике Великой Отечественной войны или специальной военной операции. И мы расскажем о вашем герое в прямом эфире 12+. Расскажите свою историю вашей семьи вместе с Бим-радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Он такой умный, он такой умный, он даже автошколу окончил с золотой педалью.
2: Не по Хуану Сомбреро, соусы пилявых.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. kamacement.ru.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Продолжаем «Выходной с тобой» на Бим-радио. Кстати, совсем скоро у нас будет любимая песня, но не сейчас. Пока еще не сейчас. Об этом я предупрежу вас заранее, соответственно. Ну, а пишут вот, что подмосковные провайдеры начали работать по белым спискам. На майские ограничения на Wi-Fi ввели без предупреждения. Техподдержка ссылается на приказ сверху. В таком режиме интернет будет работать все праздники. Интересно, интересно. Интересно, будет ли что-то в Казани, в Татарстане, как минимум. Ну, а как максимум, я знаю точно, что, в принципе, некоторые демессенджеры работают даже в зоне ограничений. Ну и навигатор, тоже вроде как работал. Хотя иной раз не приходит уведомление просто и все. Но я думаю, что все будет в порядке. Мы же привыкаем уже. Кто-то вот на СМС переходит. Ну, а музыку вроде как еще можно слушать здесь на Бим-радио, но и пользоваться сайтом и приложением соответственно.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Добро пожаловать в ресторан «Максимилианс». Здесь всегда весело, комфортно и, главное, вкусно. Спартаковская, 6. Мы ждем вас каждый день. «Максимилианс». Хорошо, когда мы вместе.
3: Ну что там?
4: Усталость и сонливость.
3: Да-да, совсем сонливый.
4: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
3: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 29 мая. Братья Гримм.
7: Лапы ресницами и взлетают.
6: Подробности на maximilians.ru.
8: Запрещено для детей.
0: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2 930 800.

0: Тюнин Радио. Первое в Казани.
1: Моя любимая песня стартует, поэтому, если вы находитесь не в Казани, готовы рассказать о своей любимой песне, но, может быть, и в Казани, звоните 8843-292-102.8, побеседуем и выйдем в прямой эфир.

0: моя любимая песня.
1: Так, ну что же, любимая песня обязательно будет звучать, потому что мы смогли ее распознать, найти. Татьяна и Софья на связи. Здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: О, так интересно вас вдвоем слышать. Чем занимаетесь, как дела?
2: Едем домой.
1: Откуда? С работы? Серьезно?
2: Да, сегодня работали.
1: Интересные события. Ну, хотя, да, работа у всех бывает разная. У кого-то опасная, у кого-то важная и опасная. У вас нормальная работа? Не опасная?
2: У нас работа няней.
1: Няней?
2: Да.
1: Понял, интересно. Ну, в общем-то, такая работа своеобразная, конечно. Хорошо, ну теперь-то отдыхать будете и завтра тоже?
2: Да, отдыхать будем.
1: Ладно, здорово. Праздники уже отмечали, поработали. Получается, теперь нужно ей отдохнуть. Мир Трутнай май прошел вчера, 1 числа. Хорошо. Почему такой выбор песни, кстати? Егора Крида они просят. Любимая же песня.
2: У дочки плейлист «Пить в нем».
1: Ага, все ясно.
2: Очень нравится ей.
1: Но новая песня у нас еще пока, к сожалению, не появилась, но есть та самая, которую мы с вами будем слушать. Приветы есть кому передать?
2: Приветы мужу, дочке, которая рядом. А у нее есть приветы, нет?
1: Дочка, есть приветы? Подружкам, друзьям?
2: Подружкам.
1: Поближе ей дайте, пожалуйста, не слышно ничего.
2: Громче говори.
1: Милане, Ангелине и...
3: Милане.
2: Ангелине и Софье. 4-й В класс.
1: Школа, гимназия?
2: 112.
1: Школа 112, отлично. Все, улетел.
2: И учительница наша, Юлия Николаевна. Большой привет.
1: Улетел привет. Надеюсь, что услышали. Ну что же, а мы с вами запускаем Егора Крида, все правильно?
2: Да, папина дочка.
1: Давайте вам хорошего настроения, отличных
2: спасибо
1: выходных
2: и вам
1: дней.
2: Выходных.
1: Спасибо, спасибо большое. Вот такие они наши слушатели. Классные, интересные, ну и самое главное, сейчас будут очень довольные.

Точка, точно, в моем сердце прочно. Она папина дочка, и я люблю ее. Точка, она папина дочка. В моем сердце прочно. Она папина дочка, и я люблю ее. Точка. Она

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Так, немножечко новостей спорта. «Уникс» готовится завершить серию с МБА «Мои» в Москве. Казанская команда имеет существенное преимущество в серии после двух побед на домашней арене. Сегодня в Москве состоится третий матч четвертьфинальной серии единой лиги. В общем, между МБА «Мои» и «Униксом» казанская команда имеет преимущество. В общем, напомню, что команды играют до трех побед. Третий матч начнется в баскет-холле в Москве в 14:00. Так, что еще рассказать? Казанский «Рубин» в гостях сыграет с «Балтикой» в рамках РПЛ, российская премьер-лига, в Калининграде. Начнется в 16:30 по московскому времени. «Балтика» после 27 сыгранных туров занимает пятое место с 45 очками. «Рубин» идет седьмым с 39 баллами. У казанцев в предстоящей игре не сыграет Игорь Муячич из-за перебора желтых карточек. И казанский «Зеланд» впервые в истории вышел в Суперлигу России по гандболу. Казанцы обыграли местный «Акбузат» со счетом 36-32. Гандбольный «Зеланд» спустя 3,5 года после основания становится чемпионом высшей лиги и выходит в Суперлигу уже 23-24 мая. Заключительных матчах сезона казанские спортсмены примут технолог «Спартак» из Белгорода. Такие вот интересные события в мире спорта.

0: Реклама на Бим-радио.
1: АвтоЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
2: Рестораны вкусом порадуют вас.
3: В парке «Тики-Вики» аттракционы просто класс.
1: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
2: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
4: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
5: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. Акбарс дом. Дом там, где мы.
6: ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
7: Обновите гардероб на LaModa. Новым пользователям скидка 10% на первый заказ. Adidas, Puma, Guess, Hugo и другие бренды на LaModa. Заказывайте актуальные образы в приложении с оплатой после примерки. ООО «Купишус», город Москва, УГРН 510-774-600-7628. Подробнее на lamoda.ru. 6+.
8: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

После триумфального взлета Женя Отрадный пропала с телеэкранов. Но и что могу сказать? Ушла в семью, говорят, выбрала свою семью. Но, честно говоря, наверное, приоритеты у каждого свои. Но и за это время произошло просто много разнообразных событий. Она говорит, что выучилась на искусствоведа, потом на киноведа. Одно время была рок-группа, затем она играла в музыкальных спектаклях, снимала видеоблог об искусстве, параллельно принимала участие в некоторых фильмах как актриса дубляжа и до сих пор, в общем, работает как поэт-песенник с детским музыкальным театром. Даже после окончания магистратуры успела 2 года поработать со студентами. В общем, интересные события. Ну и сейчас, говорит, буду возвращаться более глубокой, или как оно правильно сказать, осознанной, вот, искренней. Ну и такие вот интересные события. Но я вам с удовольствием предлагаю послушать тот самый хит «Уходи и дверь закрой».

Евгений Отрадный, надеюсь, что скоро появятся новые-новые хиты. Ну, а я, Игорь Никитин, прощаюсь с вами. Прекрасных, замечательных всех выходных. Пока-пока. Лего. Лего. Лего.

0: Лего. Лего.
1: Проведите уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами Эд Ширан. Уикенд. Отдыхай с Team Radio.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы «Уикенд» на Бим Радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
4: Готовимся к рекордному урожаю с «Мегастрой». Семена, инструменты – все для рассады по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Добрый день, Казань, добрый день, Татарстан. Всем огромнейший привет. Выходные, к тому же майские праздники. По-моему, это замечательный повод для того, чтобы собраться где-то всем вместе с друзьями, да еще и отлично провести время, не знаю, за шашлычком или за чем-то еще. Это зависит уже от каждого из нас. А плюс 7-9-2-7-2-42-2-8 это наши мессенджеры. А в студии я с вами, Сергей Филиппов. В ближайшие 4 часа мы с вами будем возвращаться назад в прошлое, обсуждать интересные новости, которые пришли к нам со всего света. Конечно же, решим конфликтные ситуации в рубрике «Советчики». Ну и призы и подарки никто не отменял. А также классная музыка будет нам сегодня помогать проводить этот замечательный субботний, теплый достаточно день. На улице светит солнышко, люди гуляют по городу, и, по-моему, это просто замечательно. Ну что ж, давайте тогда будем начинать.
1: Реклама на БИМ-радио. Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ДТС.

0: моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
1: 0+.
3: Реклама на Beam Radio. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: в Казани.
1: 15 часов 12 минут и 19 секунд. Ну что ж, начнем с новостей, которые приходят к нам из Китая. И связаны, конечно же, с тем, что мы все любим и обожаем, точнее, домашними питомцами нашими. А раньше вообще подавляющее большинство жителей Китая воспринимали кур исключительно как курятину, то есть еду на столе. Но теперь все больше людей пускают птиц в свой дом, делая их домашними питомцами. Причем любимыми и избалованными домашними питомцами. Курам покупают украшения и подгузники, изготовленные на заказ. А если хочется прогуляться с птицей по улице, то хозяева приобретают для них поводки, красивую одежку и даже коляски. Владельцы птиц утверждают, что содержание кур обходится куда дешевле, чем содержание собак и кошек, а привязываешься к таким любимцам ничуть не меньше, чем к пушистым четвероногим. Есть и необычный моральный аспект. Далеко не все хозяева кур в начале становятся вегетарианцами, но они признаются, что отныне относятся с большим уважением к сельскохозяйственным животным и птицам. Кроме того, теперь им не все равно, в каких условиях содержатся обитатели ферм. Как человек, у которого были куры в детстве, но они, конечно, жили не дома, а в своем отдельном сарайчике, могу сказать, да, действительно, привязываешься как к домашним питомцам. Вот такие они прекрасные, замечательные, красивые, милые и все прочее. Но держать в квартире я бы, конечно, таких животных не стал. Ну, а как думаете вы? +7 9 2 7 2 42 102 8 это наши мессенджеры. Расскажите, вот завели ли вы бы себе курочку в качестве домашнего питомца? Очень интересно узнать.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Что может сильнее напрячь мужа, чем жена, которая просит и просит и просит купить субу?
2: Так это жена, которая просит и просит и просит купить шубу, а потом раз и в шубе ходит.
1: А муж не покупал.
3: Цепелявый.
4: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, kamacement.ru.
6: Программа для именинников «Первый тост».
7: Слышим эти ноты. Пришло время поздравлять именинников, тех самых людей, которые родились сегодня, 2 мая. Ну а перед тем, как мы перейдем, собственно, к ним и группе Бимрадио Казань ВКонтакте, откуда мы берем наших именинников для поздравлений, позвольте вам напомнить, что всегда можно заказать для своего именинника частное, приватное, личное поздравление от диджеев Бимрадио в прямом эфире. Все это можно сделать очень просто. Позвоните по телефону 2-930-800 в рабочее время по будням, и наши менеджеры вам все подскажут, обо всем расскажут. Это услуга платная, но это того стоит, поскольку эмоции на лице вашего именинника, когда он слышит, как его поздравляют в прямом эфире, ну, слушайте, это ничем не заменить. Ну, а теперь давайте, собственно говоря, к ним и перейдем. Сегодня свой день рождения празднуют Руслан Ибрагимов, Альбина Фазлеева, Анюта Мезенцева, Александра Калмазарева, Гузель Близнюк, Людмила Давыдова, Рустем Кадыров, Айслу Хусаин, Александр Геннадьевич, Эльшат Саматов, Артем Белов, Светлана Смирнова и Сергей Павлов. Желаем вам всего самого наилучшего, чтобы все у вас получалось в жизни, все удавалось, чтобы все ваши мечты сбывались, ну и вообще, чтобы вас окружали замечательные, добрые, близкие люди и никаких плохих людей в вашем окружении никогда не было, чтобы все у вас было просто замечательно. С днем рождения!

0: радио.
1: Продолжаем разбираться в перипетиях отношений между людьми. И вот новость следующая пришла к нам из Соединенных Штатов Америки. Героиня этой истории в разводе, и недавно она задумалась о новых отношениях и начала знакомиться с мужчинами. И вот кавалер, который понравился даме, наконец назначил ей первое свидание. Но незадолго до встречи мужчина сообщил, что няня, которая должна была посидеть с его детьми, в последний момент изменила планы, так что ему придется взять своих отпрысков с собой в ресторан. Наша героиня ломает голову, как сказать кавалеру о том, что и не хочет ознакомиться с его детьми на первом свидании, и при этом не обидеть его и не закончить роман, который толком еще даже и не начался. Главный совет, который получила женщина, откровенно сказать обо всем мужчине, но мягко и без недовольства. Лучше всего было бы попросить его перенести дату свидания. Раз няня отказалась, то пусть в этот день он лучше проведет время с детишками. Героине дали еще и шутливый совет. Если уж кавалер придет с детьми, то нужно взять с собой своих родителей. Возможно, они даже расщедрятся и заплатят за ужин. Ну вот, действительно, различные случаются ситуации. Няни отказываются, не могут прийти вовремя. Ну, а почему бы и нет? Знаете, вот первое свидание, и сразу, как говорится, все видишь. Вот кто дети, какие, как относятся к своему родителю. По-моему, все прекрасно. Мне кажется, что нужно соглашаться и идти спокойно на первое свидание вот в такой интересной компании.
0: Реклама на Бим-радио. Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют 29 мая. «Братья Гримм».
2: Лапы ресницами и в слезах.
0: Подробности на «Максимилианс.ру». Запрещено для детей.
3: Обновите гардероб на «Ла Мода». Новым пользователям скидка 10% на первый заказ. «Адидас», «Пума», «Гесс», «Хьюго» и другие бренды на «Ла Мода». Заказывайте актуальные образы в приложении с оплатой после примерки. ООО «Купишус», город Москва, УГРН 510-774-600-7628. Подробнее на ламода.ру. 6+.
0: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют 21 мая. Группа «Мираж».
4: Кто ты, мой новый герой? Мы с тобою снова...
0: Подробности на «Максимилианс.ру». Запрещено для детей.
5: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на «Бим-радио».

0: И к новостям о неожиданных путешествиях. Юрий Скоробогатов, путешественник из Читы, решился на рискованную авантюру. Мужчина намерен преодолеть расстояние в 4000 километров на сабборде за 100 дней. Его стартовый пункт – поселок под Читой, а конечный – Николаевск-на-Амуре в Хабаровском крае. Юрий готовился к экспедиции более полугода. Помимо спортивных тренировок, ему пришлось оформлять особое разрешение для заплыва по приграничной реке Амур. Спортсмен хочет побить рекорд по длительности заплыва на доске для сабсерфинга. На данный момент лучшее достижение принадлежит россиянину Стасу Вулканову, который проплыл 3500 километров по Волге. Маршрут же Скоробогатова будет пролегать через реки Инга, Душилку и Амур. Путешественник хочет успеть полюбоваться дикими местами Забайкалья, Амурской области и Хабаровского края. И вот сегодня Юрий должен доплыть до Читы, земляки поддержат сабордиста, они встретят его в этно-археопарке, концертом с песнями, танцами и праздничными гуляниями. Ну вот так, действительно. Сколько там? 4000 километров, да? Действительно, на сабборде 100 дней. Как раз лето наступает, так что есть возможности вот так вот развлекаться. Ну, а какие необычные путешествия совершали вы в своей жизни? Расскажите. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры. Ну, а ваши истории, как всегда, прозвучат в прямом эфире.
1: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу. Ты хочешь...

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

15 часов 38 минут и 8 секунд. Суббота, прекрасное настроение, замечательная погода на улице стоит. Вот семья Емельяновых едет на дачу жарить шашлыки вместе с дедулей. Им большой-большой привет. Надеюсь, что многие наши слушатели также едут куда-нибудь или уже приехали. Потому что, мне кажется, дачный сезон надо бы открывать. Надо как-то уже начинать что-нибудь там вскапывать, сажать. Ну, или просто приехать и отдохнуть. Но напоминаю, что у нас вообще на территории Республики Татарстан с 25 апреля по 11 мая 2026 года установлен особый противопожарный режим. И в период действия его вообще запрещено разведение костров, а также использование открытого огня для приготовления пищи в населенных пунктах, подверженных угрозе лесных природных пожаров. Вот так вот. И много чего еще запрещено. Там применение пиротехнических изделий, например, и запуск неуправляемых изделий из горючих материалов. Так что будьте бдительны, внимательны, осторожны, и только на вот установленных площадках все можно жарить. Ну, а мы перейдем к новости, связанной с изменениями во внешности, вот так скажем. Когда Натали Стрэндж выходила замуж, она всерьез верила, что связывает свою судьбу с любимым мужчиной. Но через некоторое время жительница Норвича, это в Англии, осознала, что ее счастье разбивается о ее лишний вес. Натали потеряла вкус к жизни. Ее перестало что-либо радовать и интересовать, и прежде всего, как ни печально, собственный муж. Искра из отношений ушла. И приняв решение измениться, дама принялась делать инъекции для похудения и сбросила целых 63 килограмма. Ничего себе! Вот только страсть и любовь к любовь в отношениях с супругом так и не вернулись. И решительно Натали поняла, что если уж она решила измениться сама, то надо менять и все остальное в жизни. И развелась с супругом. Она осознала, что долгие годы жила с этим мужчиной по необходимости, а вовсе не из-за привязанности. Правда, Натали немного страшно. Захочет ли кто-нибудь себе встречаться с матерью-одиночкой с тремя детьми? Но она зарегистрировалась на сайте знакомств и старается с оптимизмом смотреть в будущее. В любом случае, 37-летняя дама ощущает, что мир стал как будто бы добрее. А она живет той жизнью, о которой когда-то мечтала, будучи счастливой и свободной. Вот такая вот новость из Англии. Интересно, интересно, как говорится. Да, изменения происходят. Но вот они, к сожалению, затрагивают и других людей.

0: Решение одно.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Где можно пролететь над парком на высоте 6 метров?
3: В Мисти парке!
4: Где фиджитал-арена, скалодромы, батуты и скоростные горки?
3: В Мисти парке!
5: Огромный Мисти парк! ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
6: Это круто!
7: И Большоричев НА 0+.
8: Добро пожаловать в ресторан «Максимилианс». Здесь всегда весело, комфортно и, главное, вкусно. Спартаковская 6. Мы ждем вас каждый день. «Максимилианс». Хорошо, когда мы вместе.
9: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Pie.
1: Первые в Казани.
2: 15 часов 48 минут 59 секунд. Ну что ж, новости из мира технологий, а точнее применения этих технологий. В столице Швеции заработало кафе, управляемое искусственным интеллектом. Вот смогли бы вы работать в заведении, где роль менеджера выполняет программный код? Но такая возможность недавно появилась у жителей Стокгольма. В городе открылось кафе, где за все управленческие задачи отвечает ИИ по имени Мона. Проект придумала команда стартапа Anden Labs из Сан-Франциско. Они решились на эксперимент, так как хотели проверить, справится ли искусственный интеллект с ведением настоящего бизнеса. «Мы считаем, что в будущем искусственный интеллект станет важной частью рынка труда», поделилась своей мыслью Ханна Петерсон, представитель технической команды стартапа. Теперь искусственный интеллект по имени Мона отвечает за найм сотрудников, формирование меню, выбор поставщиков, управление запасами продуктов и многое другое. При этом начальнице подчиняются обычные сотрудники из плоти и крови. Например, люди в заведении готовят еду для гостей и варят им кофе. По словам стартаперов, Мона быстро вникла во все рабочие процессы, умело инициировала поиск персонала и разобралась с оформлением первых заказов. Конечно, не обошлось и без ошибок. Так, например, виртуальный менеджер заказывал чересчур крупные партии консервированных томатов и масла. Не знаю почему, но, видимо, искусственному интеллекту нравятся томаты и масло. Специалисты считают, что их проект предваряет новую эпоху в бизнесе. Они уверены, сейчас самое время проверить, как лучше следить за работой ИИ-управленцев. Мы хотим проверить все до того, как это станет реальностью. Нужно понять, какие вопросы могут возникнуть, когда искусственный интеллект начнет управлять людьми, добавила Ханна Петерсон. Ой-ой-ой, вот как-то вот чего-то, не знаю, лучше, наверное, в эту сторону не ходить. Мне вот вспоминается фильм такой, «Терминатор 2» называется. Да, и какие-то сомнения у меня возникают по поводу необходимости использования искусственного интеллекта для управления людьми. Лучше пускай решает какие-то другие задачи, которые на него мы можем возложить.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Подходит к концу первый час дневного субботнего шоу. Ну и в конце, по традиции, хочется поделиться каким-то полезным лайфхаком, советом. Вот мы все хотим стать счастливее. Ну а чтобы стать счастливее, не всегда нужно обретать что-либо. Порой достаточно просто избавиться от лишнего. Международная группа исследователей выявила 3 правила, не соблюдая которые люди лишают себя психологического благополучия. Команда проанализировала данные опроса, проведенного среди более чем 60 тысяч участников из 123 стран. Результаты показали, что удовлетворение потребностей по пирамиде Маслоу от физиологических до жажды признания влияют на удовлетворенность жизнью независимо друг от друга. Изучая вопрос подробнее, ученые поняли, какие ошибки мешают среднестатистическому человеку чувствовать себя спокойнее и счастливее. По мнению специалистов, первое правило, о котором забывают многие, звучит так. Безопасность важна для удовлетворения ваших потребностей в самоактуализации. Так, если верить исследователям, перед тем, как начать реализовывать свои амбиции, стоит обеспечить себе финансовую стабильность. Вероятно, только так нервная система перестанет функционировать в состоянии повышенной готовности. Согласно второму правилу, счастья нельзя достичь в полной социальной изоляции. Большинству из нас необходимо признание со стороны важных людей. При этом последнее правило гласит, что не следует строить свою самооценку на отзывах комментаторов из соцсетей. Последние любят самоутверждаться за чужой счет. Важно уточнить, что советы авторов статьи не являются универсальным руководством к избавлению от проблем. Значит, первое — финансовая стабильность, еще раз. Второе — это социальное взаимодействие, соответственно. И третье — не обращайте внимания на комментаторов в соцсетях. Вот так вот. Действительно, все просто. Нужно всего лишь быть богатым, успешным и общительным.

человеком и при этом не обращать внимания на всяческие комментарии и все прочее. Вот так вот. Простые три совета для того, чтобы стать счастливым.

0: Проведите уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами Эд Ширан. Уикенд. Отдыхай с Team Radio.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Beam Radio – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Готовимся к рекордному урожаю с «Мегастрой». Семена, инструменты – все для рассады по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Фитнес-клуб в центре Казани «Таравита». Клубные карты от 28 тысяч рублей. Подлужная, 17, 233, 45, 55. Ждем вас в «Таравита». Умер здоровья. Приложение действительно с 1 по 31 апреля 2026 года.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2 930 800
4: 0+.

Сегодня, как и каждую субботу, мы с вами возвращаемся назад в прошлое. Год 2018, это было 8 лет тому назад. Чем запомнился он вам? Пишите. +7 9 8 2 42 102 8. Это наши мессенджеры. Ну и, конечно же, давайте вспоминать события этого года. Тогда в России прошел чемпионат мира по футболу, 2018 год. С 14 июня по 15 июля в России проходил 21-й чемпионат мира по футболу FIFA. Россия впервые стала страной-хозяйкой Мундиаля, а Совет главной футбольной организации признал его лучшим в истории. Матчи сборных происходили на 12 стадионах страны, 6 из них принимала столица Республики Татарстан на стадионе Казань-Арена. Мундиаль посетили почти 7 миллионов гостей, 3,4 миллиона из которых иностранцы. В Казань приехали 300 тысяч человек, 65% из которых граждане иностранных государств. Ну и именно в Казани сборная Франции, ставшая второй раз чемпионом мира, сыграла свой первый матч. Именно в столице Татарстана завершил свое выступление действующий на тот момент чемпион сборная Германии. Вот такая вот, вот такие вот события происходили тогда, собственно говоря, в 2018 году. И я знаю, что многие-многие ходили на эти матчи и наслаждались игрой различных сборных. Ну что ж, тогда же в 2018 году был принят закон о самозанятых. Вот так. Вот 27 ноября Владимир Путин подписал закон о введении налога для самозанятых. Пилотный режим налогообложения вводился в Москве, Московской, Калужских областях и в Татарстане. Ну, ставка налога составила 4, соответственно, и 6% для физлиц и юрлиц, соответственно. 2018 год вспоминаем вместе с вами. Чем запомнился он лично вам? Какой след оставил, какой отпечаток оставил в вашей памяти? +7 9 8 2 42 102 8. Это наши мессенджеры. Ну а, собственно говоря, вспоминать прошлое полезно, потому что из прошлого выходит будущее.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет. У Кости не было денег, поэтому стриптизерши в трусы он просто крикнул «Спасибо!»
1: Не по Хуану Сомбреро!
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: 16:18:37. Возвращаемся назад в прошлое вместе. Сегодня год 2018, и это было 8 лет уже тому назад. Ваши сообщения, связанные с воспоминаниями об этом годе, вот такой есть. Привет, БИМ, в 2018 году я женился, до сих пор вместе. Привет тебе, Алсу, любимая моя жена. Ну вот так вот действительно женился человек в 2018 году, и 8 лет уже живут вместе. Душа в душу, я так полагаю, по-моему, это прекрасно. Новость. БИМ, привет. В 2018 году. Так, запомнился он мне как переломный в моей жизни. Я нашел любимого человека и успокоился. Классное было время. Действительно, найти своих и успокоиться. Есть такая фраза. По-моему, Алексей Балабанов это сказал. Ну что ж, я напоминаю, что тогда происходило. В 2017 году премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому с 1 декабря стартовал эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в Татарстане и в Москве. Эти беспилотники компании «Яндекс», которые курсируют по улицам Иннополиса, вот уже до сих пор, насколько я знаю, курсируют. С августа автомобили совершили более 1000 рейсов. И обещалось тогда еще вот в новости этой, что после Иннополиса беспилотные такси выйдут на дороги Казани. Что-то я по-прежнему их не вижу. 8 лет прошло, а все-таки прогресс, мне кажется, должен идти чуть-чуть быстрее. Ранним утром 25 февраля 2018 года без привлечения вся страна прильнула к экранам телевизоров, чтобы наблюдать историческое событие. Невероятный по уровню накала матч между сборными России и Германии в финале на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Красная машина боролась до последних минут и вырвала блистательную победу в овертайме. Со счетом 4-3 сборная хоккеистов из России выиграла олимпийское золото впервые за 26 лет. До этого последний раз победу на Олимпиаде одерживала сборная СНГ в 92-м году. Вот такое событие у нас из года 2018 к нам пришло. Ну и 16 мая завершилось долгожданное строительство моста через Керченский пролив, соединивший Крым с Большой землей. Его возведение началось в феврале 2016 года, спустя почти 2 года после референдума о самоопределении, после которого полуостров вошел в состав России. Длина Крымского моста составляет 19 километров, при этом 7,5 километров проходит по морю. Крымский мост стал самым протяженным в России, максимальная скорость движения по нему 90 км в час, и остановки запрещены. Вот мы вспоминаем с вами сегодня год 2018, но и вы поделитесь вашими событиями из этого года. Плюс 7 9 2 7 2 42 102 8, это наши мессенджеры. А, кстати, музыка сегодня тоже из года 2018.

0: Проведи лето с пользой в лагерях Селет.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют 21 мая. Группа «Мираж».
3: Добрый мой новый герой, с тобою снова...
2: Подробности на maximilians.ru.
4: Запрещено для детей.

16 часов 28 минут и 47 секунд. Наше путешествие назад в прошлое продолжается. Год 2018. И сегодня это было 8 лет тому назад. Чем запомнился он вам? Пишите. +7 9 8 2 42 102 8. Вспомнили мы беспилотные такси, которые начали курсировать тогда в Иннополисе. И собирались вроде как в Казани их тоже запустить. Денис написал, что на прошлой неделе видел в городе беспилотное такси. Только там водитель сидел. Не знаю, управлял он или просто следил. Ну, действительно, все-таки пока еще нужно присутствие человека в таких процессах. Еще одно сообщение. Бим, привет! В 2018 году я съездил в незабываемое путешествие в Японию. С тех пор, вспоминаю, хочется повторить. Страна уникальная и очень интересная. Действительно, все необычное нам очень-очень интересно. Это уж черта такая человеческого характера. Что тогда еще происходило? Давайте мы с вами посмотрим. Пенсионная реформа. Одной из самых обсуждаемых законодательных инициатив этого года стала пенсионная реформа, которая предусматривает постепенное увеличение возраста выхода на пенсию. Соответственно, как мы знаем, случилась она, произошла, и сейчас 65 лет, соответственно, для мужчин, а вот для женщин, я, честно говоря, не припомню, 63, если не ошибаюсь, года. Это у нас срок выхода на пенсию. Тогда же была возведена самая большая статуя в мире. Статуя единства была построена в Индии на берегу реки Нармада. Ее высота 182 метра, а вместе с постаментом она возвышается на 240 метров. Как ни странно, изображает она не Будду, автора первой индийской конституции, борца за независимость Валлабхай Пателя. А каркас памятника выполнен из стали, сам он отлит из бетона и укреплен железной арматурой. Облицовка бронзовых листов весит 22,5 тысячи тонн. На строительство потратили 320 миллионов долларов. Вот так вот. Ну что ж, действительно, самая большая статуя в мире. Почему бы ей не быть в Индии? Чем запомнился год 2018 вам? Пишите. +7 9 8 2 42 102 8. Это наши мессенджеры. Ну, а мы, конечно же, прочитаем все сообщения. Обязательно вспомним с вами этот год вместе.

0: Прогноз погоды на Бим-радио.
1: Давайте узнаем, что ждет нас в плане погоды сегодня и завтра. Прямо сейчас в Казани плюс 10 градусов, облачно с прояснениями. Сегодня осадков не ожидается. Ну, а начиная с завтрашнего дня, наконец-то долгожданное тепло. Тепло приходит к нам. Завтра утром плюс 11, днем плюс 15, вечером плюс 12, ночью плюс 7. Также без осадков. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Влажность воздуха до 65%. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. А уже в понедельник потеплеет до плюс 20, во вторник до плюс 22. В общем, мы видим, что тренд у нас очень-очень положительный в плане погоды. И, собственно, уже пора. 2 мая. Все-таки хочется как-то уже, чтобы лето было с нами.
2: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но Бим все исправит.

16 часов 41 минута и 11 секунд. Наше путешествие назад в прошлое продолжается. Год 2018. Сегодня это было 8 лет тому назад. Чем запомнился он вам? Пишите. +7 9 8 2 42 102 8. Вспоминать легче вместе. Вот такое сообщение. Привет, Бим. В 2018 году я переехала в Казань сначала учиться, а потом решила, что это город моей судьбы. Привет тебе, любимый город. Действительно, город судьбы. Как это красиво звучит. Ну, Казань просто прекрасна. Ну, а напоминаю вам, что-то происходило тогда, в 2018 году, не только у нас в России, но и в мире. Вот, например, тогда женщинам Саудовской Аравии разрешили водить машину. До 2013 года в стране для женщин запретным плодом был даже велосипед. До июня 2018 года Саудовская Аравия оставалась единственной страной в мире, где действовал запрет на женское вождение. Против этого пытались бороться последние 30 лет. Активисток арестовывали, увольняли, запрещали им выезд за границу. Но в сентябре 2017 года король, собственно говоря, Мухаммед бин Салман объявил, что решил снять запрет. Так уж и быть, пусть ездят. И женщинам стали выдавать водительские права, они стали полноправными участницами дорожного движения. Тогда же на Марсе начала работать миссия «Инсайт», научный модуль, космический зонд «Инсайт», который удалось успешно посадить на поверхность планеты. Передают на Землю аудиозаписи. Например, земляне впервые смогли послушать звуки марсианского ветра, фотографии. Но главное, что должен исследовать этот зонд — сейсмические явления на Красной планете. Уже в 2019 году сейсмометр зонда вовсю фиксировал марсотрясения различной магнитуды. Всего за год их насчитали 322. Вот, действительно, новости науки. Ну и ваши сообщения с воспоминаниями о годе 2018, который был вроде бы совсем-совсем недавно, но 8 лет уже прошло, принимаются в наших мессенджерах +7 9 2 7 2 42 102 и 8.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Нужны автозапчасти? Хочешь сэкономить? Закажи на автозд.ру. Престиж авто. Автозапчасти для иномарок в наличии. Профессиональный подбор автозапчастей. Большой ассортимент. Престиж авто. Зеленодольск, Октябрьская, 35Б. Телефон 8-953-497-5000.
2: Индивидуальный предприниматель Мушарапов Фаяз Гайзетдинович. ОГРНП 307-167-333-80-2016.
3: Ресторан «Максимилианс» и Пим-радио представляют 9 мая. Братья Гримм.
4: Лапы ресницами и взлетая. И ты после фильма.
3: Подробности на maximilians.ru.
5: Запрещено для детей.
6: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.
1: В честь годовщины Великой Победы в эфире Бим-радио цикл программ «Память поколений. Ратный подвиг» продолжают внуки. Размещайте в официальной группе Бим-радио ВКонтакте в обсуждении группы в теме «Память поколений» рассказ о своем ветеране, участнике Великой Отечественной войны или специальной военной операции. И мы расскажем о вашем герое в прямом эфире 12+. Расскажите свою историю, историю своей семьи вместе с Бим-радио. Ну, а мы продолжаем наше путешествие назад в прошлое. Год 2018, напоминаю вам, это было целых 8 лет тому назад. И есть такое сообщение у нас. Бим, привет! В 2018 году у меня родился первый сын, Артем. Привет тебе! Уже 8 лет в этом году исполняется, а как будто бы было вчера. Да, да, дети быстро растут. Это правда, это факт. Что произошло в вашей семье, в вашей жизни тогда? Плюс 792-72-42-28. Это наши мессенджеры. Год 2018. Вот, кстати, тогда же состоялся первый тестовый полет Falcon Heavy. 6 февраля 2018 года в США провели первый тестовый запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy, спроектированной и произведенной компанией SpaceX. Это одна из крупнейших подобных ракет в мировой истории. На момент своего первого запуска она была самой грузоподъемной и тяжелой ракетой-носителей из тех, что находились в эксплуатации. Тогда же в Китае в ноябре 2018 года родились близнецы с отредактированным геномом. Впервые в мире генетической модификации подверглись люди, причем на стадии эмбрионального развития. Это значит, что свою мутацию они смогут передать и последующим поколениям. Технически наука уже достигла того уровня развития, что можно было редактировать геном эмбриона, включая и отключая какие-то нужные и ненужные гены. Но в научном сообществе бурлит дискуссия о том, что же теперь с этим делать и насколько этично редактировать не дрозофил, а человека. Чем запомнился этот год вам? Пишите. Плюс 792-42-102-8. Мы возвращаемся назад в 2018 год.
2: Мой цвет настроения.

0: Это принцип света. Чем запомнился этот год вам? Пишите. +7 9 2 7 2 42 102 8. Мы возвращаемся назад в 2018 год.
1: Мой цвет настроения.

0: окей, окей, окей. Я люблю белое, желтое, золото. Окей, окей, окей. Одеты стильно, но стильно не значит, что дорого. Хоть это и дорого. Что завтра надену, вопрос этот спорный. Но сегодня.
1: Что сегодня?
0: Мой цвет настроения черный.

16 часов 55 минут и 57 секунд подходит к концу наше путешествие назад в прошлое, год 2018, и это было 8 лет тому назад. Что тогда происходило? Напомню вам, 6 октября состоялся бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором на турнире по смешанным единоборствам UFC 229 в Парадайсе, штат Невада, на котором Нурмагомедов одержал победу и защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории. Также 16 октября 2018 года было завершено основные строительные работы и выдано разрешение на ввод в эксплуатацию Лахта-центра самого высокого небоскреба в России и Европе, официальный штаб-квартиры «Газпром нефти». В этом году на экраны выходили такие фильмы, как «Аквамен», «Дэдпул 2», «Мстители. Война бесконечности», «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел», «Монстры на каникулах 3», «Море зовет», «Богемская рапсодия» и, соответственно, и многие-многие другие, которые запомнились, я думаю, всем нам. Большинство у нас с 18+ рейтингом здесь. Также тогда появился у нас интернет-мем про елочку, которая нравится жителю Избийска. Вот Вячеслав Степанович Лещенко высказался по поводу новой городской ели. Я думаю, многие вспоминают это высказывание. Ну, вот так вот. Ну, и действительно, после этого даже различный мерч, точнее, продукцию такую, футболки, свитшоты выпускались с принтами такими. Ну, и владельцы передали пенсионеру 20% выручки от продажи этой линейки. Так что здесь никого не обидели. Ну что ж, на этом наше путешествие подходит к концу. Всем огромнейшее спасибо. И в следующий раз, в следующую субботу, обязательно вернемся в другой год. Ну а впереди у нас уже совсем скоро рубрика «Советчики».

0: Проведите уикенд вместе с Пим-радио. Сегодня с нами Эд Ширан. Уикенд. Отдыхай с Пим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Готовимся к рекордному урожаю с «Мегастрой». Семена, инструменты – все для рассады по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Фитнес-клуб в центре Казани «Таравита». Клубные карты от 28 тысяч рублей. Подлужная, 17-233-45-55. Ждем вас в «Таравита». Умер здоровья. Приложение действительно с 1 по 31 апреля 2026 года.
2: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
4: Где отметить веселый день рождения и выпускной?
5: В Мисти Парке!
4: Где праздничные домики бесплатно на 3 часа, без аренды и депозитов?
5: В Мисти Парке!
6: Огромный Мисти Парк! ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
4: Это круто!
7: ИП Жоличев, НА, 0+.
8: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
9: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
7: 0+.
10: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

17:11 ровно. Третий час субботнего шоу торжественно открывается. Рубрика «Советчики» нас ожидает в нем. Но вот вспомним еще мы с вами с помощью нашего слушателя Рамиса год 2018. Наверное, уже писали, говорит Рамис, чемпионат мира по футболу. Толпы добродушно настроенных болельщиков со всего мира. И рождение сына запомнилось Рамису в день матча России-Египет 3-1. Кстати, Салах забил, правда, с пенальти. Вот так вот, действительно, год 2018 мы с вами теперь уже точно закрываем. Ну и двигаемся к рубрике «Советчики», в которой мы вместе с вами, дорогие слушатели, пытаемся решить сложные конфликтные ситуации. Ну а потом спрашиваем у искусственного интеллекта, а что бы он предложил сделать в этом случае. Итак, ситуация следующая. Семья решила пожарить шашлыки на майские праздники, несмотря на введенный в регионе запрет из-за высокой пожароопасности. К ним приехала полиция и выписала штраф. В разговоре выяснилось, что о шашлыках сообщил сосед. Семья в растерянности. С одной стороны, сосед действовал в рамках закона и заботился о безопасности. Мог начаться пожар. С другой, он мог бы сначала предупредить или просто промолчать, ведь они не совсем уж чужие люди. Как теперь с ним общаться? И что вообще делать в такой ситуации? Вот как вы думаете? +7 9 2 7 2 42 102 8 это наши мессенджеры. Ну а вы наши любимые советчики. Как же мы? Куда же мы без вас?

0: утра.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Они хотят со мной быть, но я только твой. Любовь без остатка. Мы сходим с ума у всех на глазах.

Продолжаем принимать и зачитывать ваши советы и рекомендации в сложных конфликтных ситуациях. Напомню, у нас она следующая. Семья решила пожарить шашлыки на майские праздники, несмотря на введенный в регионе запрет из-за высокой пожароопасности. К ним приехала полиция и выписала штраф. В разговоре выяснилось, что о шашлыках сообщил сосед. Семья в растерянности. С одной стороны, сосед действовал в рамках закона и заботился о безопасности, ведь мог начаться пожар. С другой, он мог бы сначала предупредить или просто промолчать, но ведь они не чужие люди. Как теперь с ним общаться, действительно. Что предлагают нам наши слушатели? Вот есть одно сообщение, которое я не могу зачитать в силу того, что оно подразумевает осуществление действий очень даже незаконного характера в отношении соседа. Вот следующее такое. Бим, привет. В такой ситуации я бы поискал, что сосед там у себя творит противозаконного, и на него пожаловался. Как говорится, статья всегда найдется. Ну, слушайте, ну действительно, это же просто начало полномасштабного конфликта с действиями истории. С другой стороны, может быть, есть какие-то другие варианты. Вот искусственный интеллект нам подсказывает следующее. Неправильный вариант решения. Объявить соседу войну, писать жалобы, пакостить, оскорблять. Это испортит отношения навсегда и может привести к ответным действиям. Перестать здороваться и игнорировать при встречах. Атмосфера враждебности будет отравлять жизнь во дворе. Сделать вид, что ничего не произошло, но затаить обиду и сплетничать за спиной. Напряжение будет копиться и выльется позже. Это все были неправильные варианты решения. Правильный вариант. Признать свою ошибку. Штраф выписан по делу, запрет был введен не для того, чтобы досадить гражданам, а для предотвращения пожаров. Сосед, возможно, испугался за свой дом. Спокойно поговорить с соседом без обвинений. Мы понимаем, что вы по закону правы, но нам обидно, что вы не предупредили нас заранее. В следующий раз, если мы будем нарушать, скажите нам об этом напрямую, и мы прекратим. Договорились? Восстановить отношения через бытовые мелочи, помочь с уборкой снега, поделиться урожаем, просто поздороваться первыми. Это покажет, что вы не держите зла. Вот такие вот варианты предлагает нам искусственный интеллект. Ну, а мы с вами переходим к следующей ситуации. Семья решила приобрести автомобиль. Денег хватает только на подержанный отечественный автомобиль, возможно, не самого лучшего качества. Жена предлагает еще подкопить и купить что-то надежнее, а муж настаивает на покупке сейчас. Ему нужно добираться на новую работу, далеко, общественный транспорт неудобен, а скоро ребенка надо будет возить в школу. Главное, чтобы ехала, говорил он. Жена боится, что дешевая машина будет постоянно ломаться и обойдется еще дороже. И спор заходит в тупик. Ну вот, как вы думаете, что вы посоветуете делать в этой ситуации? Действительно, вот купить то, на что денег пока хватает, или, может быть, подождать, подкопить, но столкнуться с различными трудностями и постоянно пользоваться, например, услугами такси или как-то добираться до работы и учебы для сына в не самом комфортном варианте. Вот, действительно, сложно. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8 это наши мессенджеры. Ну, а вы наши советчики. Куда мы без вас?

0: Реклама на Бим-радио.
1: В садовом центре «Биосфера» растения по выгодным ценам. Туя западная смарагд 1 метр 1690 рублей. Приезжайте. Лаишевский район напротив деревни Зимняя Горка.
2: «Татмак» поздравляет жителей Татарстана с праздником весны и труда. Желаем вам мира, радости, вечной весны в душе. Пусть результаты труда приносят удовлетворение, а выходные подарят приятный и безмятежный отдых. Ваш «Татмак».
3: Ищите выгодные покупки? Магазин «Дом, одежда, обувь» на Арбузова, 5. Огромный выбор. Одежда, обувь, весь текстиль для дома. Цены начинаются всего от 199 рублей. Приходите и убедитесь сами. «Дом, одежда, обувь». Арбузова, 5.
4: Каникулы для детей на летних сменах «Солят».

0: провести лето с пользой в лагерях «Солят».
1: Где купить стройматериал, чтобы долго дом стоял? Ответ простой. В компании «Тимир Кирпич Строй». Кирпич, кровля, ЖБИ, окна и сухие строительные смеси на Амирхана 14Б. 249-19-29. Подробнее на timirkirpich.rf.
2: Шеф-повар из кафе «Аш-Бабай» раскрыл секрет. Теперь они пекут эшпочмаки по рецепту наших прабабушек. Хотите попробовать? Скажите на кассе «Бим» и сочный горячий эшпочмак с мясом и картошкой подадут вам бесплатно к любому заказу от 500 рублей. Старо-Татарская Слобода. Каюма-Насыри, дом 13В. Подробности на кассе. Акция действует до 30 мая 2026 года.
3: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.
1: 17:30:26. Что ж, мы продолжаем с вами решать конфликтные ситуации в рубрике «Советчики». А, советчики — это вы, если что, наши дорогие слушатели. Ну и ситуация, напомню, следующая. Семья решила приобрести автомобиль. Денег хватает только на подержанный отечественный автомобиль, возможно, не самого лучшего качества. Жена предлагает еще подкопить и купить что-то надежнее. Муж настаивает на покупке сейчас. Ему нужно добираться на новую работу. От этого далеко. Общественный транспорт неудобен. А скоро ребенка надо будет возить в школу. Главное, чтобы ехала, говорит он. Жена боится, что дешевая машина будет постоянно ломаться и обойдется еще дороже. И спор заходит в тупик. Что вы нам посоветовали? Давайте посмотрим. Привет, Бим. Если автомобиль нужен прямо здесь и сейчас, лучше действительно купить то, что едет. Если же можно как-то обойтись, лучше подождать. Ну да, действительно, здесь вопрос именно в целесообразности покупки, исходя из ежеминутной потребности. Точнее, сиюминутной потребности. Бим, привет. Автомобиль не роскошь, а средство передвижения. Если едет, значит, можно брать. Вот так вот. Такой вот вариант. Ну, не знаю. Все-таки сомнительно, но в принципе, окей. Неправильный вариант решения, который предлагает нам искусственный интеллект, следующее. Мужу купить машину тайком от жены в кредит. Это долг и нарушение доверия. Жене категорически запретить тратить деньги, затягивая решение. Муж будет опаздывать на работу и нервничать. Взять самую дешевую, когда сломается, бросить. Безответственно и неэкономично. Это все были неправильные варианты. Правильный вариант предлагает он нам следующее. Составить реальный бюджет. Посчитать, сколько семья может откладывать в месяц и через сколько получится накопить на более надежный вариант. Возможно, разница составит всего пару месяцев. Ох, какие мы оптимистичные, искусственный интеллект. Рассмотреть альтернативы. Взять автомобиль в каршеринг на время, пока копятся деньги. Или пересесть на такси. Иногда это дешевле содержания старой машины. Купить сейчас, но с условием. Например, очень дешевый, но с пониманием, что это временный вариант на полгодика. А затем ее продать и добавить накопленное на лучшую. Главное, обоим согласовать этот план. Вот действительно, когда в товарищи согласия нет, на лад их дело не пойдет. Так что любое решение, принятое в рамках этой ситуации, все-таки должно быть взаимным. Ну или поддержанным со стороны другого человека. И мы двигаемся дальше к третьей нашей ситуации. Она связана с детьми, подростками. Ребенок-подросток стал хуже учиться. Не может сосредоточиться, получает плохие оценки. Родителям он говорит, что у него депрессия и тревожность. Отец считает, что сын все выдумывает и просто ленится. И все от телефона идет. Мама задумывается о походе к психологу. А отец категорически против. Все психологи, говорят он, шарлатаны, которые только деньги выманивают. Подросток чувствует себя непонятым, успеваемость падает, а в семье растет напряжение. Вот как вы думаете, говорит он, что у него похоже депрессия, тревожность, а отец считает, что нет, это все на самом деле просто банальная лень и нежелание. Вот, или все-таки возможно, что есть какая-то проблема и стоит сходить к психологу. Напишите. +7 9 8 2 42 102 8. Это наши мессенджеры, а вы наши любимые советчики.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Ну, а теперь давайте посмотрим, что ожидает нас в плане погоды сегодня и завтра. Прямо сейчас на улице плюс 10 градусов, облачно с прояснениями. Сегодня осадков не ожидается. Это погода в Казани. Также завтра уже станет гораздо теплее. Всех с этим поздравляю. Плюс 10 утром, плюс 15 днем, вечером плюс 12, ночью плюс 7. Без осадков ясно будет. И ветер юго-западный 3 метра в секунду. Влажность воздуха до 64% ближе к вечеру. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. В последующие дни также температура будет расти, и в понедельник уже составит плюс 20 градусов днем. По-моему, лето к нам идет, лето к нам приходит. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается

0: 17 часов 42 минуты и 8 секунд. Мы продолжаем решать конфликтные ситуации в рубрике «Советчики» вместе с вами, дорогие слушатели. Ну и напомню, ситуация следующая. Подросток стал хуже учиться, не может сосредоточиться, получает плохие оценки. Родителям он говорит, что у него депрессия и тревожность. Отец считает, что сын все выдумывает и просто ленится, и все от телефона. Мама задумывается о походе к психологу, а отец категорически против. Говорит, что все психологи шарлатаны, которые только деньги выманивают. Подросток чувствует себя непонятым, и успеваемость падает, а в семье растет напряжение. Вот что делать в этой ситуации? Что вы нам насоветовали? Бим, привет! Мне кажется, стоит поискать психолога и выяснить, с чем связаны изменения в поведении сына. Пусть это будет стоить денег, но лучше не усугублять проблему. Ну вот, да, вдруг действительно что-то происходит такое, что требует вмешательства, собственно, специалиста. А еще одно сообщение. Привет, Бим! Тут надо определить, что именно сын хочет в будущем, кем себя видит. Может быть, учеба и не так сильно важна. А вот с этой стороны, значит, такой заход. Может быть, не так это и важно. Вдруг у него какие-то таланты скрытые. Может, он, не знаю, поет хорошо. Может, он футбол играет. Или чем-то еще таким занимается. Где, собственно говоря, где навыки важнее, чем, не знаю, география, история и все прочее. А может быть и нет. Надо выяснять. Ну вот нам искусственный интеллект советует следующее. Неправильный вариант решения. Отцу продолжать давить и обесценивать чувства сына. Соберись, тряпка, это все блажь. Это может привести к серьезным последствиям для психики. А матери тайно водить сына к психологу за спиной мужа. Если отец узнает, разразится большой скандал и разрушится доверие. Игнорировать проблему, надеясь, что перерастет. Риск упустить время, если депрессия реальна. Это все были, в общем, неправильные варианты решения. А правильные следующие. Сходить сначала к семейному врачу или школьному психологу, они бесплатны. Получить первичную консультацию, где подтвердят или опровергнут необходимость терапии. Слова специалиста смогут убедить отца. Показать отцу научно-популярные статьи о подростковой депрессии, объяснить, что это не лень, а реальное состояние, связанное с гормональной перестройкой и стрессом. Предложить компромисс. Давай сходим к психологу один раз просто на пробную консультацию. Если ничего не изменится, больше не будем. Часто после первой встречи скепсис проходит. Вот такие вот варианты предлагает нам искусственный интеллект. Ну и советуют маме и отцу сначала договориться между собой, без ребенка. Важно показать сыну единую позицию, даже если внутри родители спорят. Да. Вот такие советы нам он дает. Ну а мы переходим к четвертой и последней на сегодня ситуации. Она, опять же, связана с майскими праздниками. На майских праздниках семья устроила застолье с шашлыком. Ели все, но двоим гостям стало плохо. Типичные симптомы пищевого отравления. Эти гости обвиняют хозяев в том, что те не дожарили мясо или нарушили какие-то санитарные нормы. Они грозятся подать в суд на компенсацию морального вреда и расходов на лечение. Хозяева недоумевают. Шашлык ели все, заболели только двое. Возможно, причина не в их столе, а в том, что гости ели что-то до прихода или принесли с собой какую-то испорченную еду. Вот как вот действительно. Вот вроде все ели, все сидели, все замечательно было. А потом идут пищевое отравление. А откуда? А это, наверное, ваш шашлык такой был, да, испорченный. Или что-то еще было испорчено. А мы вообще в суд подадим на вас. А то нам пришлось тут лечиться от пищевого отравления. Вот как с такими людьми-то быть? И, собственно, что делать? +7 9 2 7 2 42 102 8 это наши мессенджеры. А вы нам можете очень-очень многое посоветовать.
1: Реклама на Бим-радио.

0: Это с пользой. В лагерях салят.
1: Ищите уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Trendy.rf.
4: Бронь столов 225-44-33.
1: Ищите выгодные покупки? Магазин «Дом, одежда, обувь» на Арбузова 5. Огромный выбор. Одежда, обувь, весь текстиль для дома. Цены начинаются всего от 199 рублей. Приходите и убедитесь сами. Дом, одежда, обувь. Арбузова 5.
5: Где купить стройматериал, чтобы долго дом стоял? Ответ простой. В компании «Тимир Кирпич Строй». Кирпич, кровля, ЖБИ, окна и сухие строительные смеси на Амирхана 14Б. 249-19-29. Подробнее на timirkirpich.rf.
6: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

радио. Рубрик «Советчики». Ну, давайте мы последнюю ситуацию с вами как-то обсудим и решим, что же делать-то в этом случае. Итак, напомню, на майских праздниках семья устроила застолье с шашлыком. Ели все, но двоим гостям стало плохо. Типичные симптомы пищевого отравления. Эти гости обвиняют хозяев в том, что те не дожарили мясо или нарушили санитарные нормы. Они грозятся подать в суд на компенсацию морального вреда и расходов на лечение. Хозяева недоумевают, шашлык ели все, заболели только двое. Возможно, причина не в их еде, а в том, что гости ели что-то до прихода или принесли с собой испорченную еду. Что делать в этой ситуации? Советы у нас следующие. Привет, Бим, с такими гостями и врагов не нужно. Больше не общаться с такими, а их бездоказательное обвинение никакой суд не подтвердит. Вот так вот. Такое есть у нас мнение. Бим, привет, заблокируй таких гостей везде и прекратить общение. Еще никто не сомневался в качестве моих шашлыков. Но, да, да, особенно если сами, знаете, мариновали, да и сами ели, собственно говоря, и все нормально. Вот, хотя организм тоже у всех разный. Мало ли, что кому-то вкусно и без всяких последствий, а кому-то, может быть, что-то попалось не то. Да. Ну что ж делать-то? Вот искусственный интеллект предлагает такие варианты. Неправильные варианты решения. Хозяевам впасть в панику и сразу согласиться заплатить. Это может быть признание вины, даже если они не виноваты. Гостям устроить публичный скандал в соцсетях, назвать имена. Это разрушит репутацию хозяев без суда. Хозяевам полностью отрицать проблему, обвинять гостей в том, что те сами нарвались. Это все были неправильные варианты решения. Правильные варианты. Сохранить остатки шашлыка для возможной экспертизы. Если дело дойдет до суда, это будет важным доказательством. Спокойно поговорить с пострадавшими. Мы очень переживаем за ваше здоровье, но отравились только вы двое, остальные чувствуют себя нормально. Давайте везде прекратить общение. Еще никто не сомневался в качестве моих шашлыков. Но, да, да, особенно если сами, знаете, мариновали, да и сами ели, собственно говоря, и все нормально. Вот, хотя организм тоже у всех разный. Мало ли, что кому-то вкусно и без всяких последствий, а кому-то, может быть, что-то попалось не то. Да. Ну что ж делать-то? Вот искусственный интеллект предлагает такие варианты. Неправильные варианты решения. Хозяевам впасть в панику и сразу согласиться заплатить. Это может быть признание вины, даже если они не виноваты. Гостям устроить публичный скандал в соцсетях, назвать имена. Это разрушит репутацию хозяев без суда. Хозяевам полностью отрицать проблему, обвинять гостей в том, что те сами нарвались. Это все были неправильные варианты решения. Правильные варианты. Сохранить остатки шашлыка для возможной экспертизы. Если дело дойдет до суда, это будет важным доказательством. Спокойно поговорить с пострадавшими. Мы очень переживаем за ваше здоровье, но отравились только вы двое, остальные чувствуют себя нормально. Давайте вместе подумаем, что еще вы ели в тот день.

0: советчики на этом завершается. Мы постепенно переходим в заключительный четвертый час субботнего шоу, где, конечно же, кулинарный конкурс нас ожидает, а также интересные новости с разных стран со всего света. И мы продолжаем.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
3: Экоплант открывает сезон. Туи за 1497 рублей вместо 4990. Гортензии 2970. Скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в садовом центре Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ecoplant3.rf.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, сегодня вам грозит приятное удивление. Тельцы, если у вас есть друзья, с которыми имеются совместные личные или бизнес-дела, будьте готовы с ними встретиться. Близнецы, главное сейчас не идти против течения, выбирайте то, что проще и легче. Раки, ближе к вечеру ждите приятных новостей от ваших детей или подчиненных. Львы, голова будет ясной, эмоциональный фон спокойный, и все потому, что ничто не омрачит ваш трудовой день. Девы, ваше настроение сегодня будет сверхприподнятым. Тянитесь к новому, молодому и яркому. Весы, помните, что при полном отсутствии волнения можно принять самое правильное решение. Скорпионы, заставьте себя надеть свой лучший наряд, чтобы выйти из дома в хорошем настроении. Стрельцы, не стремитесь к идеалу, чтобы не огорчаться. Позвольте другим ошибаться. Козероги, этот день может оказаться самым активным в этой неделе. Водолеи, самое время окончательно победить лишнюю привязанность или, наконец, выздороветь. Рыбы, в этот день будет много комплиментов. Ответьте на них адекватно, откройте свое сердце и улыбнитесь. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам отличного настроения.

0: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой». Оагава.
1: Готовимся к рекордному урожаю с «Мегастрой». Семена, инструменты – все для рассады по выгодным ценам. «Мегастрой».

0: Четвертый час субботнего шоу торжественно открывается, и начинаем мы его, как всегда, с кулинарного конкурса. Условия очень простые. Сейчас я вам зачитаю подсказки, описание, точнее, да, одного блюда. Ваша задача угадать, что же за блюдо я описываю, и шестой правильно ответивший сегодня получает от нас сертификат в парк семейного отдыха. Все сообщения принимаются в Telegram и Макс, плюс 7 9 2 7 2 42 102 и 8. Ну и давайте, собственно, перейдем к описанию. Это блюдо родом из стран Латинской Америки. Готовится по принципу, известному еще древним цивилизациям побережья. Для его приготовления не нужен огонь, а главный процесс основан на химической реакции, которая меняет структуру белка, делая его непрозрачным и упругим. Его сокровищница вкусов была официально признана частью культурного наследия человечества. В Перу, который считается его родиной, даже существует национальный праздник в его честь. Кислота, необходимая для его приготовления, это не уксус, а сок одного конкретного цитрусового фрукта, который придает блюду характерную свежесть и аромат. Традиционно для этого используется только этот фрукт, а не лимон или апельсин. Основа этого блюда – сырая рыба или морепродукты, нарезанные мелкими кубиками. К ним обязательно добавляют остроту в виде перца чили, а также лук, кинзу и часто сладкий картофель или кукурузу для контраста вкусов и текстур. Это прохладное, освежающее и острое блюдо. Название его происходит из испанского языка. И его часто называют салатом. Хотя главный ингредиент – это рыба, приготовленная в цитрусовом соке. Что это за блюдо? Плюс 7 9 2 7 2 42 102 и 8, Telegram или Макс. И шестой правильно ответивший получает от нас сертификат в парк семейного отдыха.
1: Реклама на Бим Радио.

0: сервисе.
1: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» — это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк, семья и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
2: Застройщик ООО «СЗ СМО-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди — 4-й квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
1: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
3: «Татмак» поздравляет жителей Татарстана с праздником весны. Весны и труда. Желаем вам мира, радости, вечной весны в душе. Пусть результаты труда приносят удовлетворение, а выходные подарят приятный и безмятежный отдых. Ваш Татмак.
4: Фитнес-клуб в центре Казани «Терравита». Клубные карты от 28 тысяч рублей. Подлужная, 17, 233, 45, 55. Ждем вас в «Терравита». Уме здоровья. Приложение действительно с 1 по 31 апреля 2026 года.
5: Каникулы для детей на летних сменах солят. Профиль.

0: Видели это с пользой в лагерях Солят.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+.
3: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
4: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Beam Radio – это просто и быстро. 2-930-800.

0: радио. Первое в Казани.
1: Давайте подведем итоги нашего кулинарного конкурса. Интересные варианты приходили. Некоторые правильные были, некоторые неправильные. Вот я некоторые даже сам узнал впервые, что блюда такие существуют. Но действительно, сегодня загадывали мы севиче, это было севиче. И шестым правильно ответившим оказался Адель. Мы его поздравляем. Ему достают сертификат в парк семейного отдыха. Вот так вот играем и выигрываем. Ну, а, кстати, в кулинарную тему новость есть такая. Она пришла из Китая. Неортодоксальный кулинарный блогер Цай Нань хорошо известен тем, что придумывает всевозможные необычные блюда, используя различные сложные технологии. Самым впечатляющим достижением китайского кулинара, пожалуй, является полупрозрачный жареный цыпленок. Блюдо как будто сделано из стекла и вообще похоже на какое-то произведение искусства. Цай Нань готов рассказать, как именно он создал такого цыпленка, но рецепт осилит не всякий кулинар. Мужчина воссоздал жареную курицу по кусочкам, начиная с костей. Он начал со смеси костного мозга, коллагена и холодного геля, который затем разложил по формочкам в форме куриных костей и дал им застыть. Для приготовления мяса блогер сначала использовал устройство, превращающее курятину в водянистую жидкость, а затем он восстановил структуру мышечных волокон с помощью метода сферификации, который широко используется в молекулярной кухне. Наконец, стекловидное мясо и кости были помещены в другую форму, чтобы они соединились воедино. Многие люди, посмотрев на такую полупрозрачную курятину, заявили, что выглядит она настолько неприятно, что не стоило и мучиться с ее приготовлением. Но нельзя не отдать идее должное. Она интересна, хоть и несколько безумна. Вот действительно, я посмотрел на фотографии, и как-то аппетит у меня совсем-совсем прошел. Ну, а мы продолжаем другие новости из различных стран и со всех сторон света ожидают нас буквально через несколько минут.

You got what I want, Sony. Mithi gala karke tu na ja chhad ke.

18:19:30. Делюсь с вами интересными открытиями из мира науки. Вот исследование было проведено американскими учеными, и оказалось, что наш организм лучше борется с инфекциями, когда мы сыты. Вообще, лучше делать даже прививки на голодный желудок. Американские ученые провели исследование и обнаружили, что Т-клетки, борющиеся с инфекциями, активнее размножаются в организме сытых людей. Т-клетки – это группа лейкоцитов, которые координируют иммунные реакции. Проще говоря, они активизируются в ответ на угрозы. При этом, чтобы иммунная система функционировала исправно, организму нужно тратить много энергии. Авторы новой научной статьи пригласили 37 человек поучаствовать в исследовании. Ученые взяли у них кровь перед завтраком, и 6 часов спустя, а в течение всего эксперимента, испытуемые могли есть любую еду. Далее участники оценили метаболический профиль, энергетический портрет Т-клеток во всех образцах крови. И выяснили, что после еды Т-клетки легче усваивают питательные вещества, необходимые для их работы. В результате прием пищи повышал способность Т-клеток реагировать на угрозы. Также были проведены дополнительные эксперименты на мышах, и, собственно, они тоже показали, что клетки у сытых особей лучше размножаются и обеспечивают защиту от инфекции. Есть старая поговорка: голод – лучшее лекарство от лихорадки, а простуду нужно лечить едой. И мы считаем, что в этом есть доля истины, утверждает Грег Делгофф, соавтор исследования из Питтсбургского университета. Мы не спрашиваем, когда вы ели в последний раз и что ели, но важно, что сытость может существенно повлиять на эффективность Т-клеток. Вот это, конечно, действительно передний край науки. Чтобы организм боролся с инфекциями, лучше быть сытым. Да, да. Ой, все-таки каждый раз, когда я читаю подобные исследования, мне хочется спросить, а вы не пробовали чем-то более вот полезным заняться, господа ученые? Но все-таки есть же много нерешенных проблем у нас. А вот ваше исследование, мне кажется, даже интуитивно понятно любому человеку.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: В садовом центре «Биосфера» растения по выгодным ценам. Туя западная смарагд 1 метр 1690 рублей. Приезжайте. Лаишевский район напротив деревни Зимняя Горка.
2: С 1 по 11 мая Луидор открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, Фотон, Амбертрак ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8 800 2002 402. Тайный гараж Луидор.
3: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью? Где каждая деталь продумана и на своем месте. Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
4: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.

0: или ставим сейчас?
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Где 40 захватывающих аттракционов?
3: В Мисти Парке!
2: Где дети веселятся весь день по безлимитному билету, а взрослые проходят бесплатно?
3: В Мисти Парке!
4: Огромный Мисти Парк! ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
2: Это круто!
5: Небольшоричев НА, 0+.
6: Ищите выгодные покупки? Магазин «Дом, одежда, обувь» на Арбузова, 5. Огромный выбор. Одежда, обувь, весь текстиль для дома. Цены начинаются всего от 199 рублей. Приходите и убедитесь сами. «Дом, одежда, обувь». Арбузова, 5.
7: Где купить стройматериал, чтобы долго дом стоял? Ответ простой. В компании «Тимир Кирпич Строй». Кирпич, кровля, ЖБИ, окна и сухие строительные смеси на Амирхана 14Б. 249-19-29. Подробнее на timerkirpich.rf.
8: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

Еще одна новость пришла из Малайзии. Ну, как новость? Для нас это, скажем так, достаточно привычная ситуация. Жительница Малайзии рассказала в интернете о сценке, которую она случайно увидела на улице и которая тронула ее сердце. На обочине дороги стоял автобус, принадлежащий транспортной компании Rapid KL. С транспортным средством было явно не все в порядке, хотя точная причина проблемы неизвестна рассказчице. Впрочем, женщину интересовали не технические тонкости, а акт доброты, совершенной группой мужчин. Эти люди даже не были знакомы между собой, но они объединились, чтобы подтолкнуть остановившийся автобус. Через некоторое время автобус завелся и уехал с места действия, а неравнодушные и физически сильные мужчины вполне достойны похвалы. К такому мнению пришли многочисленные пользователи соцсетей. Радостно, что в нашем мире еще есть место чему-то хорошему. Казалось бы, ну что такое? Действительно, растрогало женщину до глубины души эта сценка с толканием автобуса. Зимой у нас и не такое бывает, случается. И действительно, совершенно незнакомые между собой люди объединяются, поскольку ехать надо. Вот так.

0: первые в Казани. Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Ну что ж, давайте посмотрим, что ожидает нас в плане погоды сегодня и завтра. И давайте начнем с прогноза по Республике Татарстан на следующие сутки. 3 мая будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный 6-11 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью минус 3, плюс 2. Максимальная температура воздуха днем плюс 12, плюс 17 градусов. Прямо сейчас в Казани плюс 9 градусов. Облачно с прояснениями. Сегодня осадков не ожидается. Завтра, воскресенье, плюс 11 с утра. Плюс 15 днем, плюс 12 вечером и плюс 7 ночью. Ветер юго-западный, влажность воздуха до 64%, атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
2: У природы нет плохой погоды.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Серьезная несколько новость пришла к нам из Мексики. Приступив к поискам пропавшей без вести Греции Гваделупе Арантес Мендосы, это все имя, полицейские из Чиапаса в Мексике столкнулись с трудностями. Чтобы изготовить плакаты и разместить объявления в интернете, были взяты фотографии Греции из социальных сетей. Но все, кто лично знал 30-летнюю женщину, в один голос заявили, что Греция опубликовала на своих страничках настолько отредактированные фото, что они совершенно не похожи на то, какая она в жизни. Фотографии, которые должны были помочь поискам, на самом деле их только затруднили. К счастью, через несколько дней Грецию нашли. Причина исчезновения не раскрывается, соображение конфиденциальности, но у полицейских все равно нашелся повод обратиться к общественности. Да, многие из нас не прочь выглядеть на фото покрасивее, но не стоит этим увлекаться, иначе человек рискует быть неузнанным в тот самый момент, когда это необходимо. И действительно, фотографии совершенно разных, как будто бы людей здесь представлены в жизни, как человек выглядит, и, собственно говоря, свои страницы в соцсетях. Поэтому давайте, да, не будем сильно усердствовать с различными программами по изменению внешности и всем прочим. Потому что разные случаи бывают. Вдруг вот так вот случится, что нужно будет срочно найти человека. А по фотографии довольно сложно это сделать.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Ищите выгодные покупки? Магазин «Дом, одежда, обувь» на Арбузова, 5. Огромный выбор. Одежда, обувь, весь текстиль для дома. Цены начинаются всего от 199 рублей. Приходите и убедитесь сами. «Дом, одежда, обувь». Арбузова, 5.
3: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
4: «Татмак» поздравляет жителей Татарстана с праздником весны и труда. Желаем вам мира, радости, вечной весны в душе. Пусть результаты труда приносят удовлетворение, а выходные подарят приятный и безмятежный отдых. Ваш «Татмак».
5: Где купить стройматериал, чтобы долго дом стоял? Ответ простой. В компании «Тимир Кирпич Строй». Кирпич, кровля, ЖБИ, окна и сухие строительные смеси на Амирхана 14Б. 249-19-29. Подробнее на timirkirpich.rf.
6: Шеф-повар из кафе «Аш-Бабай» раскрыл секрет. Теперь они пекут эшпочмаки по рецепту наших прабабушек. Хотите попробовать? Скажите на кассе «Бим» и сочный горячий эшпочмак с мясом и картошкой подадут вам бесплатно к любому заказу от 500 рублей. Старо-татарская слобода. Каюма-Насыри, дом 13В. Подробности на кассе.
7: Акция действует до 30 мая 2026 года.
8: Не грузятся картинки. Не читаются посты? Пропали клики и лайки?
9: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: Бим Радио.
1: Это весна, это любовь с тобой. Бим, бим, бим, бим, бим Радио.
0: Бим Радио. Первое в Казани.
2: В честь годовщины Великой Победы в эфире БИМ-радио цикл программ «Память поколений». Ратный подвиг продолжают внуки. Размещайте в официальной группе БИМ-радио ВКонтакте в обсуждении группы в теме «Память поколений» рассказ о своем ветеране, участнике Великой Отечественной войны или специальной военной операции. И мы расскажем о вашем герое в прямом эфире. 12+. Расскажите историю вашей семьи вместе с БИМ-радио. Ну что ж, 18 часов 53 минуты и 6 секунд. Это значит, что подходит к концу субботнее шоу. Но напоследок такая хорошая, радостная новость. В Татарстане спустя несколько десятилетий возобновилось речное сообщение между Казанью и набережными Челнами. Нижнекамск принял первый рейс по возобновленному маршруту. Вот так вот вчера это состоялось историческое, скажем так, эпохальное событие. Суда на подводных крыльях «Метеор» отправляются из Казани по пятницам и субботам в 8:30, прибывают в Челны в 14:20 с остановкой в Нижнекамске. А обратные рейсы по субботам и воскресеньям в 13 часов из Челнов и прибытие в Казань в 18:50. Для сравнения, поездка на автобусе между Казанью и Челнами занимает около 3 часов. Ну, вот, по-моему, отличная новость, если кто думал, сплавать, может быть, куда-нибудь можно, можно доплыть до Челнов и Нижнекамск сейчас, по-моему, прекрасно. Сразу же после меня в этой студии окажется Ленар, который будет с вами в ближайшие несколько часов отмечать, наверное, скажу я, праздновать, поскольку все-таки майские продолжаются, да и суббота, и погода хорошая, и на улице солнышко светит все еще 18:54. Так что мы с вами двигаемся уже к хорошему, теплому и долгожданному лету. Ну, а я, Сергей Филиппов, с вами на этом прощаюсь. Отличных выходных, хорошего настроения, и чтобы все у вас получалось.

0: двигаемся уже к хорошему, теплому и долгожданному лету. Ну, а я, Сергей Филиппов, с вами на этом прощаюсь. Отличных выходных, хорошего настроения и чтобы все у вас получалось.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
3: Экоплант открывает сезон. Туи за 1497 рублей вместо 4990. Гортензии 2970. Скидки до 70% по промокоду BIM. Ждем вас в садовом центре Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ecoplant3.rf.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, сегодня вам грозит приятное удивление. Тельцы, если у вас есть друзья, с которыми имеются совместные личные или бизнес-дела, будьте готовы с ними встретиться. Близнецы, главное сейчас не идти против течения, выбирайте то, что проще и легче. Раки, ближе к вечеру ждите приятных новостей от ваших детей или подчиненных. Львы, голова будет ясной, эмоциональный фон спокойный и все потому, что ничто не омрачит ваш трудовой день. Девы, ваше настроение сегодня будет сверхприподнятым. Тянитесь к новому, молодому и яркому. Весы, помните, что при полном отсутствии волнения можно принять самое правильное решение. Скорпионы, заставьте себя надеть свой лучший наряд, чтобы выйти из дома в хорошем настроении. Стрельцы, не стремитесь к идеалу, чтобы не огорчаться. Позвольте другим ошибаться. Козероги, этот день может оказаться самым активным в этой неделе. Водолеи, самое время окончательно победить лишнюю привязанность или, наконец, выздороветь. Рыбы, в этот день будет много комплиментов. Ответьте на них адекватно, откройте свое сердце и улыбнитесь. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам отличного настроения.

Друзья, всем еще раз привет. Ну, как еще раз привет? Вот недавно только меня представил Сергей. Всем я желаю отличного настроения. С вами я, Ленар Сиразов. В этот момент вы можете поднять свои руки наверх, потому что эта песня группы «Руки вверх» продолжается.

0: Проведите уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами Эд Ширан. Уикенд. Отдыхай с Team Radio.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Готовимся к рекордному урожаю с «Мегастрой». Семена, инструменты – все для рассады по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Где купить стройматериал, чтобы долго дом стоял? Ответ простой. В компании «Тимир Кирпич Строй». Кирпич, кровля, ЖБИ, окна и сухие строительные смеси на Амирхана 14Б. 249-19-29. Подробнее на timirkirpich.rf.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
3: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Radio Bim Diddy Bim Diddy Bim Bim Bim. Radio Bim Diddy Bim Diddy Bim Bim Bim.
1: Субботняя программа «Выходной с тобой».
2: Итак, на дворе 2 мая 2026 года. Друзья, вас еще раз поприветствую. Меня зовут Ленар Сиразов. И прямо сейчас я начну с хорошей новости. Друзья, наш казанский «Рубин» победил «Балтику» в Калининграде. И казанская команда продлила свою беспроигрышную серию до 9 матчей. Впереди «Спартак», а домашняя игра станет заключительной в Казани 17 мая. Гол забил Мирлин Даку. Так что молодцы, ребята, молодцы, молодцы. Да, конечно, в этом году, к сожалению, не так много голов. Я вот посмотрел статистику, но ребята молодцы. Сейчас находятся на 7-м месте турнирной таблицы. Надеюсь, в будущем году будут забивать больше голов, и мы еще будем выше в турнирной таблице. Так, я посмотрел, что у нас вообще сегодня интересного. Я имею в виду с точки зрения истории, вообще какие праздники сегодня отмечаются. Да, слушайте, тут прям такие интересные, конечно, мероприятия сегодня празднуют. Например, в Польше день флага Польской Республики, в Иране день учителя, да, а вот для Организации Объединенных Наций сегодня Всемирный день тунца. Вот какой-какой праздник я, конечно, мог бы ожидать от ООН, вообще любой праздник, но день тунца, я хочу сказать, наши любимые слушатели, вот такой я слышу впервые, тем более вот в рамках такой высокой организации, да, вот, поэтому я предлагаю вам хорошенечко отметить этот день тунца. Закажите себе роллы с тунцом и говорите всем, вот, мол, отмечай сегодня день тунца. Вот такие, в общем, новости. Да, кстати, сегодня именины я еще прочитал. У православных Антона, Виктора, Георгия, Дмитрия, Ивана, Пафнутия, Семена и Трифона. Кстати, мне даже интересно стало, есть ли у нас среди слушателей люди, у кого имена Пафнутий и Трифон. Если вы такие есть, напишите. Прям очень-очень интересно. Уже такие старые, такие старославянские имена. Интересно. Так, хорошо. Что у нас по планам, да, в ближайшее время? Смотрите, мы через где-то 2 с лишним часа, даже поменьше, мы обязательно проведем программу «Привет-приветов». Вот, ну а я в ближайшие минуты, друзья, буду вам рассказывать какие-то интересные новости. Вот, в Казани пока не так много новостей, но они есть. Вот постараюсь рассказать все самое хорошее, позитивное. Ведь у нас самое позитивное радио в Татарстане и вообще в Российской Федерации. Вот. Ну и что еще хочу сказать? Просто хочу передать привет, да, так скажем, пользуясь случаем, всем тем, кто у нас сейчас слушает, водителям, которые прямо сейчас слушают БИМ-радио, вам тоже привет, как говорится, ни гвоздя, ни жезла, хорошей дороги. Ну, а тем, кто у нас слушает дома, я думаю, что вы это делаете наверняка, жаря шашлыки, как это положено, 1, 2 и в этом году 3 мая вы, наверное, жарите шашлыки. Вот, я вам всем желаю приятного аппетита. В общем, друзья, майские праздники продолжаются. Вы отдыхаете, а мы продолжаем работать. Так что так, Ленар Сиразов вместе с вами на волне 102.8 в Казани.

0: Бим-радио.
1: Бим-радио.
2: Это весна, это любовь с тобой. Бим-бим-бим-бим. Бим-радио.
1: Бим-радио. Первое в Казани.
3: Субботняя программа «Выходной с тобой».
4: Конечно же, наши любимые слушатели, мы продолжаем. Вот недавно я говорил, у кого именины, да, я имею в виду у православных. А вот, кстати, решил узнать, тоже родился 2 мая. И тут оказалось, что просто большое количество личностей. Давайте начнем с первого. Это Дэвид Бекхэм, которому в этом году, сегодня точнее, исполняется 51 год. Это легендарный английский футболист. И, кстати, между прочим, один из владельцев, насколько я знаю, футбольного клуба «Интер Майами», в составе которого сейчас играет легендарный футболист Лионель Месси. Здорово, да? Вот такое прям космическое сочетание. До сих пор помню, как, по-моему, Дэвид Бекхэм забил на чемпионате мира 2002 года. Я, конечно, не помню, кому, но я прям вот этот гол запомнил со штрафного. Это было, конечно, круто. Вот с тех пор он остался в памяти как очень крутой футболист, ну и, между прочим, как медийная личность, как модель. Ну ладно, друзья, мы говорим о Дэвиде Бекхэме, да, вот Екатерина II Великая, между прочим, родилась также в этот день, в 1729 году, и, кстати, это, по-моему, российская императрица, при которой в Казани разрешили постройку первой мечети, если не ошибаюсь, это мечеть имени Марджани, вот, так что Екатерина II вот в истории Республики Татарстан, и в частности Казани, играет, конечно, очень большую роль. Продолжаем. В этот день родился итальянский модельер Донателло Версачи, глава дома Версачи. И я думаю, что вот девочки в этот момент сразу так навострили ушки, да, как говорится, ушки на макушке. Такие: о, Версачи, любим, ценим, уважаем. Продолжаем. Сегодня в этот день родился Валерий Гергиев, вот, знаменитый российский дирижер. Вот такая тоже очень знаковая личность в российской культуре. Продолжаем. В этот день родился Дуэйн «Скала» Джонсон, но вы его уж все знаете. Он снимался и в «Джуманджи», и во многих других тоже фильмах, но для меня он в первую очередь остается в памяти как раз-таки, наверное, в его первом фильме, когда он появился на такой большой сцене голливудской. Это, помните, «Мумия 2», то есть когда он был в роли царя скорпионов. Так, идем дальше. У нас в этот день родился тот самый Веник из «Папиных дочек». Помните, это Филипп Бледный. Такая у него, конечно, очень интересная фамилия, хотя он, мне кажется, внешним бледным абсолютно не является. Так, ну и, конечно же, друзья, в этот день, вот я его на сладко оставил, как вы думаете, совпадение? Не думаю, друзья, да, не думаю. Это Леонид Каневский, конечно же, актер, ведущий программы «Следствие вели». Не буду скрывать, это одна из моих любимых программ. У меня супруга всегда говорит: о, Ленар, опять ты смотришь какой-то негатив. Ну, я такой: ну, там же не только про негатив, да, но это история, это вообще советская действительность, советский быт, советские люди, нравы, ну, и, конечно же, неподражаемый Леонид Каневский. Вот, друзья, я, конечно, могу говорить очень долго и бесконечно про «Следствие вели» и Леонида Каневского, но это уже совсем другая история.

0: Реклама на Бим-радио.
1: В садовом центре «Биосфера» растения по выгодным ценам. Туя западная «Смарагд» 1 метр 1690 рублей. Приезжайте. Лаишевский район напротив деревни «Зимняя горка».
2: С 1 по 11 мая Луи Дор открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, Фотон, Амбертрак ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8 800 2002 402. Тайный гараж Луи Дор.
3: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2 930 800.

Ой, друзья, вот только что буквально сделал себе чай, выпил первый глоток, даже глоточек, наверное. И у меня пришла такая идея, давайте, может, мы расскажем про особенности татарского и русского чаепитий, да? Я вот тут даже нашел несколько источников, вот решил на досуге прочитать. Давайте начнем про татарский чай. Вообще, как бы, если туристы приезжают в Татарстан, то очень часто они берут разный набор чая. Вот я это замечал. И кроме того, очень много наборов чая именно в таких туристических магазинах. И поэтому туристы пользуются этой возможностью и привозят именно такой татарстанский чай. Вот, давайте я расскажу вообще про татарское чаепитие. Да, то есть, как татары говорят, на чай, да. То есть приглашает именно на чай. Так, ну что, давайте я расскажу, друзья, какие-то интересные моменты. Во-первых, чай — это столб татарской культуры, элемент стабильности в жизни и универсальное средство от печали. Татары по-особенному пьют чай, да, об этом мы сейчас как раз-таки будем говорить. Вот, и если, например, русскоязычные говорят «чай», да, а татары любят немножко, знаете, так подольше произносить, да, «чай». От этого, наверное, даже и комната, где находится чай, наверное, как-то больше наполняется особым ароматом. Вот, гостей татары всегда встречали неизменно чашкой чая и сопутствующими яствами, ну, угощениями, сладостями. Вот. И это, знаете, для татар именно чаепитие — это было какое-то универсальное средство общения. То есть во время чаепития обсуждали много-много моментов. Даже есть, знаете, такое как явление. Ну, и вот я, по крайней мере, прочитал. Раньше я не слышал, но вот сейчас прочитал. 5 o'clock tea. Ну, естественно, татары не знали и не использовали так английский язык для обозначения своих традиций. Но это такая как бы маленькая традиция, когда девушки собирались в определенном доме за ароматной чашкой чая между обедом и ужином. И, естественно, что делали в этот момент девушки? Да, естественно, сплетничали, наверное, обсуждали потенциальных кавалеров, потенциальных женихов. Вот такая традиция, в общем, между ужином и обедом. В татарской культуре существует выражение «пригласить на чай». Это означает приглашение в гости. Мне кажется, парни вспомнили, да, это выражение «пригласить на чай» и все-таки подумали, ну, я сам в своем роде татарин. Ну, парни поймут, о чем я говорю. Вообще, у татар отказ от чая, чаепития считается неприличным и можно обидеть хозяев. Кстати, с этим тоже абсолютно соглашусь. И если вы выпьете минимум, ну, точнее, меньше трех чашек чая и не съедите десерт, то это может обидеть хозяев. Вот. Вот такие мы, друзья, немножко обидчивые, гостеприимные татары. Но у меня на самом деле то же самое. То есть, если я приглашаю в гости, мне обычно говорю, что минимум 3 чашки чая вы выпиваете, только после этого уходите. Говорит, Ленар, но у тебя же не чашки. А у тебя же большие стаканы чая. Я говорю, меня не волнует, все нормально. То есть вы должны продержаться именно это время. Вот. Однако считается, что если вы как татарин пришли без приглашения, то больше 3 чашек чая пить не рекомендуется. Да, вот нужно как Винни-Пух с пятачком откланяться и честь отдать. Вот. И все. Вот. Ну, а если уже гостя чтили и хотели, чтобы он оставался подольше, то ему наливали чаю чуть больше половины. То есть это влияние тюркской культуры. То есть сейчас и в Казахстане, я знаю, ну, по крайней мере, в Казахстане тоже такое есть. Это понятие «наливать с уважением». То есть человеку, гостю наливают немножко чая для того, чтобы ему постоянно подливать, и чтобы он тоже не уходил и оставался как можно дольше. Ну, и это еще практическая такая польза. Это для того, чтобы чай не остыл за разговорами. Вот. Если же хозяева торопились, то наливали полную чашку чая. Вот. Так что так. То есть поэтому чай именно в культуре татарского чаепития является и невербальным языком. Да? То есть показывает отношение к гостю. Да? То есть если гость очень, так скажем, ценимый, очень долгожданный, то, естественно, его старались как можно дольше не опускать, старались это сделать при помощи чая. Вот, друзья, да, вот начали мы с этого, мы еще обязательно продолжим. Мне как-то стала интересна эта тема, и потом еще я расскажу про русские традиции чаепития. Вот, тема такая интересная, особенно учитывая, что мы живем в славной республике Татарстан.
Татарстан, где несколько культур соединяется в одно очень большое, красивое культурное пространство. Да здравствует Казань, да здравствует Татарстан.

0: Субботняя программа «Выходной с тобой».
1: Так, друзья, я продолжаю рассказывать про чай. Вот как-то, знаете, эта тема меня увлекла. Я пошел даже в своих поисках еще какие-то дали. Так, ну давайте продолжаем, да, про татарское чаепитие. Да, одним из популярных десертов у татар, помимо чак-чака, про который знают уж абсолютно все уже сейчас по всей России, является как раз-таки кыштыля, да, или птичьи языки. Ну, если уж говорить по-простому, то как бы по-русски это хворост, вот. Рецепт блюда очень простой: соль, яйцо, мука и сахарная пудра. Ну, вот, как говорится, просто в изготовлении, но как же все-таки это вкусно. Вот, зачастую чаепитие заменяло полноценный прием пищи, потому что на столе были пироги и сладости. Ой, вот у меня, кстати, я вообще не человек, пока не выпью чай. И, знаете, у меня с самого детства как-то повелось, что я вот попил чай, и все, это для меня как полноценный прием пищи, да. Как раз-таки из-за чего? Потому что были какие-то сладости, пироги, какой-нибудь, я не знаю, там, толкашкалявы. Вы знаете, что такое сладкое угощение татарское называется толкашкалявы? Это прям что-то очень божественное. Кстати, оно очень почему-то редко встречается в магазинах, но это очень вкусно. А вручную это делать, это очень тяжело. Так, в общем, кроме того, друзья, продолжаем рассказывать. Во время чаепития гостям не следовало выходить из-за стола, пока не закончит трапезу хозяин или хозяйка. Тоже очень такой важный момент, да, то есть это вот как бы больше такая, как восточная, как мусульманская традиция. Ну, вот в эту сторону, в сторону мусульманской культуры. Вот, пили чай долго, несколько часов, вот. Даже была поговорка: научилась пить чай, позабыла пряжу, вот. А у самовара у татар был минимум на 2 ведра, считался главным элементом стола и гордостью семьи. Вот, кстати, если уже мы говорим про самовар, естественно, самовар, друзья, пришел в результате взаимного обогащения культур, да, то есть как раз когда в 18 веке в России, в Российской империи чай стал популярным, да, который привозился с Китая, то соответственно, начали делать и самовары. Кстати, первые самовары, между прочим, да, делали не в Туле, да. Сейчас даже есть такая поговорка, что, мол, в Тулу со своим самоваром не ездят. Нет, друзья, на самом деле первый самовар, да, это исторический факт, был сделан в Иргинском заводе. Это село Нижнее Иргинское сейчас, что находится в Свердловской области. Вот. У татар, кстати, самовар называется самовар. Вот. И тоже стало таким, знаете, очень-очень популярным средством для того, чтобы сделать чай. Вот, кстати, я тоже очень часто наблюдаю, когда есть какие-то большие праздники, сабантуи, например, я не знаю, либо несколько семей собираются, то очень часто, если есть самовар, например, то обязательно делают чай при помощи самовара. Вот, в общем, такая тоже у нас традиция, да? Интересно. Так, продолжаем, конечно же, друзья. Попасть к татарам чай мог от арабов в древнюю Булгарию, да, вот. Но, как бы, это такие предположения, да, то есть факт не факт, но в любом случае именно такое массовое распространение, друзья, все это случилось именно в 18 веке, когда Российская империя, то есть пошла мода на чай, на китайский чай, вот. Так что так, в 70-е годы 17 века наладили дипломатические отношения с Пекином, и в Москве и в Казани стали торговать чаем. Но, друзья, тогда это было не дешевым удовольствием, да, но со временем чай стал народным напитком, то есть как раз-таки его подавали гостям, дарили на праздники, считали необходимым завершением обеда, которое способствует пищеварению. Кстати, сейчас на центральной улице Баумана есть целый дом чая. Вот такое двухэтажное зеленоватое здание. Я думаю, вы наверняка его видели. Вот, чай с губадьё и беляшами здесь подают с 1987 года. Вот, и дом чая это открыли еще при Советском Союзе. Открыли с целью улучшения быта трудящихся, чтобы каждый мог немножко, так скажем, скрыться от житейской суеты, попить чай. Вот, такой, знаете, такое место для релакса, для отдыха. Вот, так что, друзья, есть такой музей. Кроме того, есть еще два музея, которые связаны с чаем. Во-первых, Это, друзья, музей чая, да, и музей Чак-Чака. То есть дом чая, мы уже сказали, а вот два музея. Музей чая и музей Чак-Чака. Вот. Кто-то говорит, что, мол, в Татарстане как бы не особо, нет особо, что показывать там туристам, но это неправда, друзья. Просто, на самом деле, я считаю, что и такие музеи — это один из легких способов привлечения туристов, ну и закрепления каких-то исторических моментов. Вот, я еще обязательно продолжу. Мне прям эта тема понравилась. Если, друзья, если вам нравится эта тема, вы напишите, я потому что бесконечно о ней могу рассказывать. Ну а сейчас реклама, совсем скоро, точнее, реклама на Бим-радио.
0: Телефон рекламной службы Бим-радио 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани. От любимых слушателей.
2: Я люблю Казань. Я люблю Бим-радио.

Так, друзья, продолжаем. Я вам рассказываю про чай, да. Для меня это лично такая тема очень приятная, знаете. Вот выпьешь чай, как-то и настроение хорошее, и как-то бодрячком, и делать что-то хочется. Я вот пока, знаете, с утра не выпью чай, я вообще как не свой. Вот, но выпью чай, я так и сразу все по машинам начинаем работать. Так, друзья, еще немножко из этой статьи я вам тоже расскажу, добавляя с чем-то тоже своим, со своим мыслями. Кстати, сейчас в Чистополе есть сувенирная лавка, где показаны традиции русского и татарского чаепития с подарками в виде местных пряников по древнему рецепту. Хотя в Елабуге пряники перестали выпекать, да, которые на ура просто уходили в качестве сувениров. Вот в Чистополе, кстати, случилось наоборот, друзья. Так что обязательно тоже, кстати, можно съездить в Чистополь, если вот, так скажем, вы любитель чаепития. Кстати, в Болгарах тоже есть очень симпатичный музей болгарского чаепития. Вот, там, кстати, помимо коллекции самоваров, там, слушайте, веники с травой, которые добавляют в чай, которая собрана там же на приусадебном участке. Ох, я хочу, друзья, я хочу. Я в Болгаре еще ни разу не был. Все, я хочу туда. Так, еще, друзья, да, кстати, вот наверное, вы слышали, что татары любят чай с молоком. Я, кстати, вот тоже не знал, почему именно с молоком. Хотя, знаете, так обычно, когда, например, там, я помню, в Москве я был в гостях и попросил молоком мои коллеги, они такие, с молоком? Это типа татарская такая фишка. Вот. А знаете, откуда это пошло? Да, вот один краевед, это Руслан Бушков, считает, что эта традиция пошла из-за классового неравенства. То есть изначально напиток считался элитарным, но действительно он был прям очень-очень дорогим. Да, рассыпной чай, вот к которому мы привыкли, его могли позволить только люди с достатком, да, то есть знать, духовенство, купцы. Вот. И таким чаем угощали императрицу Екатерину Великую. Ох, я хочу, друзья, я хочу. Я в Болгарии еще ни разу не был. Все, я хочу туда. Так, еще, друзья, да, кстати, вот наверное, вы слышали, что татары любят чай с молоком. Я, кстати, вот тоже не знал, почему именно с молоком. Хотя, знаете, так обычно, когда, например, там, я помню, в Москве я был в гостях и попросил молоком мои коллеги, они такие, с молоком? Это типа татарская такая фишка. Вот. А знаете, откуда это пошло? Да, вот один краевед, это Руслан Бушков, считает, что эта традиция пошла из-за классового неравенства. То есть изначально напиток считался элитарным, но действительно он был прям очень-очень дорогим. Да, рассыпной чай, вот к которому мы привыкли, его могли позволить только люди с достатком, да, то есть знать, духовенство, купцы. Вот. И таким чаем угощали императрицу Екатерину Великую, когда она приезжала в Казань.

0: А знаете, откуда это пошло? Да, вот один краевед, это Руслан Бушков, считает, что эта традиция пошла из-за классового неравенства. То есть изначально напиток считался элитарным, ну, действительно, он был прям очень-очень дорогим. Да, рассыпной чай, вот, к которому мы привыкли, его могли позволить только люди с достатком, да, то есть знать, духовенство, купцы. Вот, и таким чаем угощали императрицу Екатерину Великую, когда она приезжала в Казань. Но простой народ пил так называемый кирпичный чай, который был спрессован в бруски, и он, не скажу, что был прям такой очень такой сладкий такой, да, вот, я не знаю, такой вот, ну, не обладал, в общем, тем вкусом, который есть сейчас у чаев. Горький, интенсивный вкус был у этого спрессованного кирпичного чая, вот, и поэтому при заваривании его разбавляли кипяченым молоком, вот, и получался напиток такой по вкусу чем-то похож на котык. Вот, в общем, друзья, вот она, оказывается, где истина, вот. И кроме того, кстати, еще есть такая вещь, вы, наверное, тоже слышали, как татары говорят, мы попили матрюшка или чай, да. То есть, что такое матрюшка, друзья, да? То есть, матрюшка, то есть, вот тут, я, кстати, точно сам не знаю, но вроде это как зверобой, если не ошибаюсь, или чебрец, вот. Так что, душица, душица, друзья, вот. Татары очень любят чай с душицей. Вот. А, кстати, раньше сахара в чай не клали. Его только в прикуску, чтобы не портить вкус напитка. Ну и сахар, мне кажется, тоже дорогим. Мне кажется, было раньше очень дорогим. Вот. Татары пьют чай очень горячий. Можно сказать, кипяток. Это, кстати, про мою маму. Моя мама, моя Ани, она прям обожает не просто чай, а когда, знаете, вот в кипяток добавили чай немножко, да, и вот она это пьет. Я говорю, Ани, ну ты что, это же вредно, это для пищевода и так далее. Вот, она говорит, мне так нравится, я так привыкла. Вот. Так что так, друзья. Ну и, конечно же, если вы в Татарстане, да, вот, и вообще, если вы гости Татарстана, и сейчас в Татарстане, то вам обязательно нужно попробовать национальные татарские сладости. Это чак-чак, это талкышкалеве, это кышталя, или в переводе птичьи языки, баурсак и татарскую пахлаву. Это слоистый пирог с орехами и медом. В общем, кайфанете вообще, как не знаю кто, и еще просто пригласите меня тоже на такую вечеринку, на чайную вечеринку, я буду очень-очень рад. Вот, друзья, я вот вроде все рассказал, что хотел про татарское чаепитие. Для себя я тоже много нового узнал, и сейчас тоже буду готовиться, так скажем, к спичу про русское чаепитие. Вот, вообще, это что такое? То есть это же тоже как-то отличается, поэтому я сейчас все посмотрю, подготовлюсь и вам расскажу. Но, наверное, мне кажется, речь будет идти больше о традициях до революции, мне так кажется, потому что русское национальное чаепитие, эти традиции сформировались. Ох, язык уже заплетается. Хочу чай, друзья, чай хочу. Они сформировались как раз-таки давно, до революции. Ну ладно, друзья, впереди, кстати, у нас гороскоп. Слушаем. Гороскоп
1: на Бим-радио. Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
3: «Экоплант» открывает сезон. Туи за 1497 рублей вместо 4990. Гортензии 2970. Скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в садовом центре «Сапугали». Телефон 8 800 637 17. Сайт «экоплант3.рф».
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, сегодня вам грозит приятное удивление. Тельцы, если у вас есть друзья, с которыми имеются совместные личные или бизнес-дела, будьте готовы с ними встретиться. Близнецы, главное сейчас не идти против течения, выбирайте то, что проще и легче. Раки, ближе к вечеру ждите приятных новостей от ваших детей или подчиненных. Львы, голова будет ясной, эмоциональный фон спокойный, и все потому, что ничто не омрачит ваш трудовой день. Девы, ваше настроение сегодня будет сверхприподнятым. Тянитесь к новому, молодому и яркому. Весы, помните, что при полном отсутствии волнения можно принять самое правильное решение. Скорпионы, заставьте себя надеть свой лучший наряд, чтобы выйти из дома в хорошем настроении. Стрельцы, не стремитесь к идеалу, чтобы не огорчаться. Позвольте

позволяйте другим ошибаться. Козероги. Этот день может оказаться самым активным в этой неделе. Водолеи. Самое время окончательно победить лишнюю привязанность или, наконец, выздороветь. Рыбы. В этот день будет много комплиментов. Ответьте на них адекватно. Откройте свое сердце и улыбнитесь. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам отличного настроения.

0: Проведите уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами Эд Ширан. Уикенд. Отдыхай с Team Radio.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Готовимся к рекордному урожаю с «Мегастрой». Семена, инструменты – все для рассады по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Друзья, вот недавно пришло такое сообщение, кстати, между прочим, от нашего слушателя Павла. Он написал: «Добрый вечер». Я немножко, так скажем, зашифрую его сообщение. «Добрый вечер. Срочно передайте привет чуваку на белой Kia Rio, номер машины я не скажу, который полчаса подрезал автобус и не остановился на разговор. Ты поступил как представитель женского пола». Вот. Вообще, нехорошо, я хочу сказать, нехорошо. Чувак на белой Kia Rio, не делай так. Ладно, не делай. Это так нехорошо. А если сделал, то надо извиниться. Мы же все люди, правильно же? Конечно, конечно. Вот, тут еще Павел, знаете, так попросил, говорит, можно ему песенку Бориса Моисеева. Я не буду называть название. Сами понимаете, сейчас законы такие строгие, надо сразу оговорочку говорить. Но, Павел, я тебя услышал, а тому водителю говорю, что так нехорошо поступать. Вот, будь хорошим водителем, ладно? Я надеюсь, после наших слов, слов с БИМ-радио, ты станешь лучше.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+.
4: А вы продаете рекламу?
5: Нет, просто даем послушать.
4: Красивая. 2-930-800.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Ну все, наконец-то, что тут творится. Так, друзья, все, наконец-то, я тоже вышел с вами, точнее, к вам на прямой эфир. Так, во-первых, да, друзья, спасибо за ваши ответы по поводу разных татарских тоже угощений. Что, знаешь, вот, кстати, Руслан Маратович написал, говорит, губадья. О, ну губадья — это не просто сладость, это прям отдельный пирог, это просто что-то божественное, мне кажется, это самое крутое. Обожаю, знаете, обожаю вот особенно. Я считаю, что самое украшение, самое, ну, так скажем, суть губади — это корт. Вот это. Ну, понимаете, о чем я говорю, да, вот этот корт. Вот если он вкусный, прямо и все, не вся губадия тоже. Ну ладно. Слушайте, тут Максим написал, да. Добрый вечер. Привет всем отдыхающим. Отдельно нашей замечательной компании. Сидим в Нагорном у костра. Денису спасибо за замечательный шашлык. Всем добра. Ой, Макс, я прям доброй завистью вам завидую. Прям очень хотел бы тоже в этот момент сидеть вместе с вами и кушать самый вкусный шашлык от Дениса. Денис, а может и, не знаю, и ПЭТ открыть, и заняться изготовлением вкусного шашлыка? Мы обязательно будем вашими гостями вашего магазина, будем покупать ваш шашлык. Если уж Максимушка, если так тепло отзывается, да, то мы, конечно же, доверяем. Ну, а вообще, конечно, вам всем хорошо отдохнуть, правильно делаете, да. Мы, кстати, недавно говорили про чай, да, чай пьете? Хотя, наверное, скажете, Ленар, какой чай? У нас, как в песне, да, напитки покрепче, слова покороче, так проще, так легче. Но напоминаю, что, друзья, уважаемые, мы слушали, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Вообще, употребление алкоголя вредит вашему здоровью. А вот шашлык кушайте прямо с большим удовольствием. Если что, к Денису можете обратиться, сказать: а, Денис, а какой секрет твоего шашлыка? Ну ладно, Денис, расхвалил я вас, я хочу сказать. Давай на ты сразу. Расхвалил я тебя. Кстати, ну прими тоже это к сведению, да, что мы. А может, действительно сделать какой-то новый стартап. Так, ну ладно, друзья, ну ладно, хорошо, давайте посмотрим, что у нас по новостям вот прямо сейчас. Я вот хочу посмотреть, да, хочу посмотреть. Так, что-то пишут про улицу Баумана, что там интересно у нас творится, да? Я надеюсь, что-то очень позитивное. А на улице Баумана сегодня вечером очень многолюдно, пишут в одном из татарстанских пабликов. Эхо казанского марафона, ну, кстати, да, много, мне кажется, народу приехало. Вообще, кстати, Казань же — это один из самых популярных городов. Я вообще читал про то, что там сдают квартиры просто, ну, по бешеным ценам. Там сколько, я даже не могу назвать, да, за сутки причем. Там даже, я могу ошибаться, друзья, даже, по-моему, где-то какую-то квартиру предлагали, так скажем, арендовать за половину миллиона рублей, да, за полмиллиона, полляма. Офигеть просто, это же какие деньги. Мне бы такую квартирку где-нибудь, да, в центре Казани сдавать. Вот и вам пассивный доход. Мне кажется, из-за этого как раз-таки, друзья, у нас много людей. Почему? Потому что и марафон, и туристы. Вот. А, кстати, Казань, между прочим, да, начинает активно, ну, как активно начинает, уже давно готовиться, а вот сейчас площадь Тысячелетия активно готовят к грядущему празднованию Дня Победы. Там уже установили трибуны и сцену, а также провели благоустройство зеленой зоны. Ну, если, друзья, мы уже заговорили про День Победы, я, кстати, хотел бы вам напомнить, что в честь годовщины Великой Победы в эфире БИМ-радио цикл программ «Память поколения. Ратный подвиг» продолжает внуки. Размещайте в официальной группе БИМ-радио ВКонтакте, в обсуждениях группы в теме «Память поколения» рассказ о своем ветеране, участнике Великой Отечественной войны или специальной военной операции, и мы расскажем о вашем герое в прямом эфире. 18+, я хотел сказать 12+, конечно, друзья. Расскажите историю вашей семьи вместе с БИМ-радио. Так что, друзья, о своих героях, о выдающихся членах своей семье нужно, конечно, обязательно рассказывать. Так что обязательно ждем ваши интересные рассказы. Я бы про своего дедушку мог бы тоже очень-очень много рассказывать. Ну ладно, друзья. Ну что ж, продолжаем. Послушаем музыку и потом обязательно вернемся. А я пошел пить чай. Ох, Ленар. Такой Ленар, который обожает чай.
1: Время любви на БИМ-радио.
2: Это весна.
3: Радио. Первое.

0: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.
1: Субботняя программа «Выходной с тобой».
2: Вот, кстати, наш слушатель с ником Бабай написал: «Салам, Ленар!» И вам тоже салам. По утрам надо кофе хороший пить, а не чай. Вот, кстати, Бабай, с этим я не согласен. Почему-то у меня, вот, знаете, как кофе, оно вызывает какое-то вот чувство тревожности, что ли, какое-то, я не знаю, суетливости. Вот, а чай прям идеально, мягко. Вот, и, кстати, больше кофе я предпочитаю какао. Кстати, бодрит хорошо, но нет вот этих, как сказать, побочных эффектов кофе. Вот, так что попробуйте обязательно какао. Это прям систематично. Мне прям очень помогает. Так, ну если уж мы вернулись к теме чая, друзья, я нашел такой, знаете, замечательный источник про традиции вообще русского чая, да, и про традиции российского, русского чаепития. Вот, кстати, вообще даже мне очень нравится начало этой статьи. Написано: что представляет собой чай для русского человека? Ох, и пишут: Лев Толстой говорил, что чай — это источник вдохновения, раскрывающий скрытые глубины души. Я, кстати, с Львом Николаевичем абсолютно согласен. Кстати, вот люблю очень Толстого, потрясающий писатель. Вот. Есть, знаете, таких два столпа российской, русской, точнее, литературы. Это Лев Николаевич Толстой и, конечно же, Федор Достоевский. Вот, не знаю, Толстой мне как-то это ближе. Не знаю, Достоевский — это прям какое-то уныние, грусть, мрак, да. Вот, а Толстой — это какая-то жизнерадостная. Ну, ладно. Не туда я, в общем, ухожу, друзья. Александр Блок, кстати, использовал чай для избавления от грусти и уныния. Вот. И вообще, друзья, ну, чай, конечно, в России — это отдельный культ. Все в России, да, любят чай. Вот. И вообще чай стал неотъемлемой частью русской культуры, приобретя уникальные черты, которые отличают ее от других мировых традиций. Вот. Давайте прямо сейчас расскажем, что же привнес этот напиток в России. Вообще, какие есть традиции, которые стали основой уникальной русской чайной церемонии? Прямо сейчас об этом и поговорим. Вот смотрите, вообще в Китае напиток активно уже пили, да, то есть, ну, для них это стало абсолютно привычным уже в 6 веке, представляете, в 6 веке, вот, а в Европу он попал только в 16 веке, а вот в Россию впервые, кстати, он попал с казачьими атаманами Петровым и Ялышевым, которые в 1567 году посетили Китай и попробовали этот необычный напиток. Вот. Потом, кстати, посол спустя 100 лет, это получается где-то в 1650 году, где-то примерно, привез в царский двор подарок от западно-монгольского хана, 64 килограмма китайского чая в обмен на соболей. Вот сейчас-то можно это хоть заказать на каком-нибудь Озон, там, Алиэкспресс, да, представляете? А раньше эта функция была у послов. Вот, так что интересно, конечно. Вот, 1618 год. Это тот самый год, когда царь Михаил Федорович Романов получил в дар несколько ящиков чая от китайских послов. Вот, очень понравился, в общем, я так понимаю, царю и знати. Использовался вначале вообще в целебных целях. В 17 веке пошли регулярные поставки чая из Китая в Москву. В общем, и чай стал очень популярным среди богатых слоев общества. Ну, а потом уже далее, вообще к концу вообще 18 века, чай составлял 30% российского импорта, представляете? Вот. И он становился все более-более доступным для людей. Вот. И в дореволюционной России чайные трактиры играли ключевую роль в общественном питании. Я, кстати, вот не знал, что в России были чайные, прям отдельные чайные. Здорово, интересно. Вот. В таких заведениях, да, вообще происходили встречи, заключались сделки на крупные суммы. Вот, а здесь обсуждали скачки, петушиные бои. Вот, делая ставки. Вот, так что, друзья, тут можно было увидеть много разных людей, да, там, в частности, там, бывших чиновников, да, там, и прочих-прочих людей. В общем, вот оттуда вот так все пошло. Вот, в России на рынке чая в конце 19-го, в начале 20 века выделялся кирпичный черный чай Шуньфынь. Надеюсь, я правильно произнес. Вот, друзья, который был, ну, очень-очень популярным. Вот, помните, мы говорили про, про китайский кусковой чай. Вот, как раз-таки. Это вот про него. Ой, времени не хватает. Я прям хочу больше-больше об этом рассказать. Вот, друзья. Так что он был очень-очень популярным. Вот, но были и другие чаи, естественно, которые также подавались. Вот, были, вообще, так скажем, поставлялись и белые, и желтые, и чай, и темные улуны. В общем, я скажу так, что в конце 19 века уже знали толк во вкусных чаях. Так, я продолжу обязательно, друзья. Тут прям так много интересного, но интереснее слышать, конечно, рекламу на Beam Radio.
3: Где можно пролететь над парком на высоте 6 метров?
4: В Мисти Парке!
5: Где фиджитал-арена, скалодромы, батуты и скоростные горки?
4: В Мисти Парке!
6: Огромный Мисти Парк. ТЦ Мега. Проспект Победы, 141.
7: Это круто!
8: ИП Жуличев, НА, 0+.
9: Татмак поздравляет жителей Татарстана с праздником весны и труда. Желаем вам мира, радости, вечной весны в душе. Пусть результаты труда приносят удовлетворение, а выходные подарят приятный и безмятежный отдых. Ваш Татмак.
10: Ищите выгодные покупки? Магазин «Дом, одежда, обувь» на Арбузова, 5. Огромный выбор. Одежда, обувь, весь текстиль для дома. Цены начинаются всего от 199 рублей. Приходите и убедитесь сами. «Дом, одежда, обувь». Арбузова, 5.
1: Реклама на радио – хорошо. Реклама на Beam Radio – еще лучше. 2 930 800.

0: Бим Радио.
1: Субботняя программа «Выходной с тобой».
2: Сегодня эта программа называется «Выходной чай с тобой», да, друзья. Так, продолжаю рассказ про чай, да, про российские чайные традиции. Вот вообще, кстати, было два вида чая, да, то есть это вот как раз конец 19 века, начало 20 века, когда было два вида чая. Один чай был, так скажем, более высокого, дорогого качества, да, это фамильный так называемый чай. Вот, а был другой чай, который не пили уже состоятельные люди, да, то есть состоятельные. Люди видели, пили как раз-таки фамильный чай, а был еще другой ординарный чай. Вот. И часто его, кстати, есть такое подозрение, что возили его контрабандой. Да, друзья, ни больше, ни меньше. Вот, так что в России уже в 19 веке эта культура была уже вот такой уже очень массовой, так скажем. Разные слои общества имели разные свои предпочтения, которые, ну, в том числе, обосновывались, конечно же, и возможностью покупки, да. Вот, в общем, до революции вкус чая менялся от года в году. Вот, из-за высокой стоимости, кстати, доставки с Китая на рынке было много подделок. Часто из кавказского брусничного листа и кипрея, который у нас называется иван-чай. А вот в СССР, кстати, да, вот, кстати, вот, пили кавказский чай, который был выращен на плантациях, заложенных до революции и расширенных в советское время. Вот, и часто, кстати, этот чай, кавказский чай, смешивали где-то вот к середине 20 века с индийским и цейлонским чаем, да, ну, то есть и сэкономить можно было, с одной стороны, и вкусно, вот, и как бы поддерживаем отечественного производителя. Вот, так что, друзья, так скажем, советский чай собой представлял смесь из разных регионов мира, да, вот интересно. В общем, в России чайные традиции были всегда связаны с гостеприимством и обилием угощений, да, то есть, например, на столах были разнообразные закуски, это сладкие соленые пироги, сушки, баранки, пряники, варенье, мед, да, люди должны были покидать чайный стол сытыми и довольными, вот. Дворяне, кстати, вообще первыми превратили чаепитие в ритуал, кстати, взяли большое количество традиций у англичан, то есть они накрывали стол к чаю дважды в день, часто на летней террасе с самоваром. Ой, я прям сразу представил картину. Там с самоваром, с белой скатертью, с фарфоровой посудой. Вот, и, в общем, купцы-бояре стремились продемонстрировать свое богатство, и их столы были уставлены пирогами, кренделями, бубликами. Ой, прям даже читаю, как удовольствие, друзья. А угощения постоянно дополнялись. Вот, и часто, кстати, во время чаепития обсуждали какие-то деловые моменты. Вот, а у простых людей не было самовара, в отличие от богатых людей. У них чаепитие было более скромным, с травяными отварами и домашним вареньем. Вот, друзья, так что чай из блюдца начали пить в купеческих домах. Считал, что он быстрее остывает. А вот, кстати, я вспомнил картину почему-то, когда вот вам рассказывал, как купцы пили чай, богатые слои общества пили чай. Вот, я вспомнил, что за картина у меня была в голове. Друзья, картина Кустодиева «Купчиха за чаем». Там изображена купчиха, пьющая чай из блюдца за богатым столом. Вот, оказывается, откуда. В общем, друзья, за чайным столом не разрешалось курить, петь, громко говорить и смеяться, а обсуждение спорных тем не приветствовалось. Во! Прям, видите, как прям хорошие какие традиции тоже были. Вот, дети могли участвовать в чаепитии только, так скажем, на условиях хорошего поведения. Вот, а хозяйка или хозяин дома разливали чай, передавали чашки с пожеланиями здоровья, а гости отвечали с благодарностью. Почетное место за столом отводилось хозяевам или особым гостям. Как же происходила заварка чая? Да, вот, кстати, если что, девочки, записывайте. Чайный лист помещали в специальный чайник, который ставили на самовар, накрывая его тряпичные куклы для сохранения тепла, и готовую заварку разливали по чашкам, добавляя кипяток из самовара, чтобы каждый мог регулировать крепость напитка. В советское время, кстати, популярным было пить чай из стеклянных стаканов с подстаканниками, да, которые, кстати, были, ну, не только в поездах, да, но и дома. Вот, я, кстати, помню, когда бывал у наших соседей, когда еще, будучи ребенком, со своими друзьями заходил к их бабушкам. Вот, я помню, эти были те самые стаканы. Вот. Так что, друзья, вот такие интересные традиции. А почему, кстати, стало вообще чаепитие такой неотъемлемой частью русской культуры? Ну, во-первых, стремились к новизне, да, то есть это заимствование из других культур, да, китайской, английской. Но, кроме того, друзья, суровый климат, во-первых, да, то есть возможность согреться, чай в этом, конечно, всегда помогал. Приходишь домой из холода и сразу можешь пить чай. Длительное путешествие, особенно зимой, когда поездки занимали несколько дней, и горячий чай на почтовых станциях был, конечно, настоящим must-have. Вот. В общем, друзья, уникальные свойства чая, они, конечно же, очень-очень распространены. Вы о них знаете. И давайте прямо сейчас все вместе попьем чай.
1: Радио.

0: Да, мои любимые слушатели, поговорили с вами сегодня о чае. Для себя я лично открыл много нового. Такой, так скажем, экспериментальный формат. Вот, так что, надеюсь, тоже какую-то новую информацию вы для себя тоже уяснили, почерпнули. Так, друзья, ну что ж, давайте, наверное, прямо сейчас я расскажу про погоду. Давно уже про нее не рассказывал, поэтому прямо сейчас давайте послушаем, что будет у нас завтра. Вообще, какая погода, а может даже сегодня. Так, сегодня у нас... Так, давайте смотрим, да. У нас, друзья, сегодня минимальная температура будет плюс 4 градуса, да. Восход в 4 часа утра, а это Казань, будет еще раньше, друзья. Вот мы же говорили как раз-таки про тему, так скажем, добавления времени плюс 2 в Татарстан, да. Мне кажется, это очень актуально. Так, в общем, сейчас температура у нас плюс 7 градусов тепла. Не скажу, что прям очень холодно, либо очень жарко. Это, друзья, 1 мая. Хотя, вот я говорю 1 мая, а наоборот, кстати, ожиданий гораздо больше от 1 мая, согласитесь. С детства как-то у меня вот осталось в памяти, что 1 мая это всегда тепло. Да, возможно, какой-то легкий дождик, но все равно тепло. Ну да ладно, друзья, что такое тоже бывает. В общем, потихонечку заканчивается 2 мая. Давайте посмотрим, что же будет завтра, 3 мая. А завтра, друзья, вот просто благодать. Днем плюс 15 градусов тепла, ночью плюс 7 градусов тепла. Светло, ясно, солнышко светит. Мы берем свой витамин D из лучей солнца. Ой, здорово-то как. Давайте посмотрим, что в понедельник. Понедельник вообще плюс 20 градусов тепла. Правда, конечно, немножко облачно будет, хотя с утра будет солнышко, а ночью плюс 11. Ой, слушайте, я вот не хотел говорить про вторник, да, а во вторник днем вообще плюс 23 градуса. Ну вот, наконец-то дождались мои аплодисменты этой погоде. Наконец-то. Ну, а вообще, давайте посмотрим, что у нас на неделе. Неделя будет теплая. Максимум, кстати, будет у нас в среду и в четверг по 24 градуса тепла днем. Ну, а потом, кстати, на небольшое понижение пойдет. Но, друзья, наконец-то мы дождались. Вот. А 9 мая, я смотрю, вообще обещает, друзья, дождь у нас. Представляете? Ох, непривычно, конечно, что 9 мая, 1 мая, вот как-то не особо тепло, да, и есть дожди. Так что, друзья, в любом случае, знаете, как скажу, недавно мы разыгрывали, наверняка помните, мы из 90-х, мы разыгрывали билет на вечеринку 1 мая, и там слоган фильма «Секретные материалы», «Истина где-то рядом». Ну, а я тут хочу сказать, что лето где-то рядом. Лето очень-очень даже близко. Ну, а прямо сейчас реклама на Beam Radio, и совсем скоро мы начнем программу «Привет, приветов».
1: Реклама на Beam Radio.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Пим Радио» представляют 29 мая. «Братья Гримм».
3: Лапы ресницами и взлетай.
2: Подробности на «Максимилианс.ру».
4: Запрещено для детей.
5: «Татмак» поздравляет жителей Татарстана с праздником весны и труда. Желаем вам мира, радости, вечной весны в душе. Пусть результаты труда приносят удовлетворение, а выходные подарят приятный и безмятежный отдых. Ваш «Татмак».
2: Ресторан «Максимилианс» и «Пим Радио» представляют 21 мая. Группа «Мираж».
6: Добрый мой новый герой,
2: подробности на maximilians.ru.
4: Запрещено для детей.
7: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio 2 930 800.

0: субботняя программа «Выходной с тобой».
1: Наши любимые слушатели, продолжаем. С вами я, Ленар Сиразов. И, кстати, у нас скоро начнется программа «Привет-приветов». Поэтому обязательно, друзья, сейчас сохраните номер телефона +7 92 72 42 102 8. Это, друзья, номер для нашего телеграма, точнее, нашего телеграма и нашего Макса. Вот, обязательно, именно, обязательно сохраните. Именно по этому номеру вы сможете отправить приветы своим родным, близким, друзьям. Кроме того, у нас есть приложение, которое называется Beam Radio. Вы можете скачать его в App Store, либо в Google Play. Обязательно это сделайте, очень полезно. Кстати, я его часто включаю, когда поднимаюсь наверх, на третий этаж нашего офиса, к нашему офису. И вот думаю, так кто интересно сейчас ведет программу. Вот. Ну и, конечно же, есть у нас официальный сайт beamradio.ru. Там вы также можете оставить свои приветы. Есть там такая функция, такая опция, поэтому обязательно это сделайте, друзья. Вот. Сейчас, мне кажется, уже многие уже успели покушать шашлыки, наверное, к этому времени. Я, кстати, этого еще за прошедшие выходные не делал. Надо, слышите, как-то исправляться, надо исправляться. Вот, друзья, всем желаю я доброй ночи, да. Но это не в смысле, что я с вами прощаюсь. Просто уже началась ночь, да, закат произошел. Я смотрю в окно, уже очень-очень-очень темно. Вот, совсем скоро, кстати, темнеть будет еще позже, что не может не радовать, потому что лето все ближе и ближе и ближе. Это прям очень-очень хорошо. Напишите, кстати, обязательно, чем сейчас занимаетесь, вообще, как проводите эти выходные дома. Может, кто-то на работе, как я. Может, возможно, вы, я не знаю, уехали куда-нибудь. Вот мне недавно на знакомая, она написала: «Ленар, говорит, я не отвечала на твои сообщения». Говорит, знаешь почему? Потому что я сейчас на отдыхе. Я думаю, божечки, как это кайфово, мне кажется. Очень далеко отдыхать в майские праздники. Она, конечно, не призналась, где она отдыхала, но я чувствую, где-то на море. Ох, хочется на море, прям заговорил об этом. Вот, друзья, такие у нас, в общем, новости. Пишите, друзья, обязательно пишите, чем сейчас занимаетесь, вообще, как прошли эти выходные. Попутно я вот, кстати, ищу новости. Кстати, есть одна хорошая новость. У нас менеджер из Татарстана загадала желание на падающую звезду и выиграла 2 миллиона рублей в лотерее. Может, кто-то на работе, как я. Может, возможно, вы, я не знаю, уехали куда-нибудь. Вот мне недавно на знакомая, она написала: «Ленар, говорит, я не отвечала на твои сообщения». Говорит, знаешь почему? Потому что я сейчас на отдыхе. Я думаю, божечки, как это кайфово, мне кажется. Очень далеко отдыхать в майские праздники. Она, конечно, не призналась, где она отдыхала, но я чувствую, где-то на море. Ох, хочется на море, прям заговорил об этом. Вот, друзья, такие у нас, в общем, новости. Пишите, друзья, обязательно пишите, чем сейчас занимаетесь, вообще, как прошли эти выходные. Попутно я вот, кстати, ищу новости. Кстати, есть одна хорошая новость. У нас менеджер из Татарстана загадала желание на падающую звезду и выиграла 2 миллиона рублей в лотерею, сообщили РИА Новости.

0: хочется на море. Прям заговорил об этом. Вот, друзья, такие у нас, в общем, новости. Пишите, друзья, обязательно пишите, чем сейчас занимаетесь, вообще, как прошли эти выходные. Попутно я вот, кстати, еще новости. Кстати, есть одна хорошая новость. У нас менеджер из Татарстана загадала желание на падающую звезду и выиграла 2 миллиона рублей в лотерею, сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда Всероссийских государственных лотерей. Кстати, 2 миллиона рублей выиграть. Здорово. Менеджера, которая как раз-таки выиграла заветный приз, зовут Гульнас. Она из нашей республики. Вот, по ее словам, незадолго до этого она загадала желание на падающую звезду. Вот, и незадолго до победы она гуляла с кошкой рядом с домом, расположенным у леса. Вот, в этот вечер она наблюдала за небом и видела, и увидела падающую звезду. И в этот момент, по ее словам, она искренне загадала желание выиграть в лотерею, понимая, что такой результат мог бы существенно изменить ее текущую ситуацию. Вот такой интересный случай она рассказала. Вот, и выиграла. Да, а вы говорите, нет, такого не может быть, не случается, это совпадение. Кто знает, совпадение, не совпадение, но, видимо, вселенная ей ответила, высшие силы ей ответили на ее запрос, она выиграла 2 миллиона рублей. Гульнас, от всей души поздравляю вас с этим выигрышем. Если хотите отпраздновать этот выигрыш, можете обратиться ко мне, мы с вами с удовольствием отметим этот выигрыш. И, как уже я сегодня рассказывал, с удовольствием с вами попьем чай. Ладно, в общем, это хорошая новость. Я рад за наших республиканских, да, за тех людей, кто из нашего региона, из нашей республики, и вот в которых что-то происходит такое теплое, хорошее по жизни. Это здорово.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
3: Экоплант открывает сезон. Туи за 1497 рублей вместо 4990. Гортензии 2970. Скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в садовом центре Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ecoplant3.rf.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, сегодня вам грозит приятное удивление. Тельцы, если у вас есть друзья, с которыми имеются совместные личные или бизнес-дела, будьте готовы с ними встретиться. Близнецы, главное сейчас не идти против течения, выбирайте то, что проще и легче. Раки, ближе к вечеру ждите приятных новостей от ваших детей или подчиненных. Львы, голова будет ясной, эмоциональный фон спокойный, и все потому, что ничто не омрачит ваш трудовой день. Девы, ваше настроение сегодня будет сверхприподнятым. Тянитесь к новому, молодому и яркому. Весы, помните, что при полном отсутствии волнения можно принять самое правильное решение. Скорпионы, заставьте себя надеть свой лучший наряд, чтобы выйти из дома в хорошем настроении. Стрельцы, не стремитесь к идеалу, чтобы не огорчаться. Позвольте другим ошибаться. Козероги, этот день может оказаться самым активным в этой неделе. Водолеи, самое время окончательно победить лишнюю привязанность или, наконец, выздороветь. Рыбы, в этот день будет много комплиментов. Ответьте на них адекватно. Откройте свое сердце и улыбнитесь. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам отличного настроения.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
0: 0+.
2: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2-930-800. Привет, приветов на BIM-радио.
3: Ну что, стартуем, друзья. Поехали, поехали, поехали. Все, наконец-то моя любимая программа. Я очень ее всегда жду. Так, друзья, напоминаю, чтобы отправить ваши приветы, можно это сделать сразу несколькими способами. Например, Telegram Max по номеру телефона 8-92-72-42-102-8. Кроме того, у нас есть приложение BIM Radio и, конечно же, официальный сайт bimradio.ru. Друзья, там также есть опции. В частности, одна из опций – это отправить сообщение, да, передать привет. Так, ну что ж, давайте я, во-первых, начну. Друзья, наши любимые из BIM-болталки, вам отличного вечера. Я вижу, как вы отдыхаете, разговариваете, общаетесь, это хорошо. Ну и давайте зачитаю те сообщения, которые пришли, оказывается, вообще у нас в течение восьмого часа. Вот, тут много очень теплых слов и, как говорится, как их не прочитать. Поэтому обязательно прямо сейчас я это сделаю. Так, ну что ж, мы начнем с первого сообщения. Привет, Бимка, огромный привет всем знакомым и близким, пишет Юлия. Хочу поздравить Алину с наступающим днем рождения и попросить песню «Ведьмы не стареют». Юлия хорошо подколола, очень хорошо подколола. Юлия, у нас, кстати, этой песни, если что, нет. Ладно, этой песни нет, я прям поискал, там «Ведьма не стареют». Если что, напишите еще какой-то интересный вариант. Либо я сам могу что-нибудь интересное такое поставить. Вот, так что Алина, Алинушка, Алиночка, поздравляем с наступающим днем рождения. Наверное, 18 лет. Это единственный вариант, который у меня есть. Так что, Алина, поздравляю. И твои подруги, я так понимаю, да, Юля, подруга, вот, она тебя тоже поздравляет. Так что цени ее, люби ее. Да. Да, хорошо. Дальше. Ох, у нас какие большие тут сообщения. Акбарс, молодцы. Топим за Акбарс, пишет Айдар Рашитович. Я вот так именно по имени отчеству скажу. Вперед к победе. Кубок Татарина. Ждем вас с победой, пишет он. Да, друзья, кстати, вчера, по-моему, 1 мая они обыграли со счетом 4-1 магнитогорский Металлург. Конечно же, большие молодцы. Счет в серии, если не ошибаюсь, 3-1. То есть один шаг еще сделать. И впереди финал, как говорится. Так что, кто знает, наверное... Точнее, вполне возможно, друзья, в этом году мы снова увидим Кубок Гагарина в статусе Кубок Татарина. Вот, надеемся, верим и, конечно же, ждем. Продолжаем. Привет, вот так, давайте по-другому начнем. Передаю привет Бимке, любимой, всем любимым друзьям с Каменки, Алине, Регине, Веронике, Марату, Рамиле и мужу Дмитрию. И еще хочу поздравить с наступающим днем рождения Алиночку. Пусть все мечты станут реальностью. Поставьте, пожалуйста, Свету, песня, которая называется «Что мне делать сегодня?» Бим, мы тебя любим. Ой, я вас как тоже люблю. Я, конечно, не весь Бим, да, но тоже вас люблю за такие очень приятные сообщения. И здорово, что вот так вы собираетесь, такой большой компанией, и Алиночку поздравляете. Я так понимаю, что предыдущее сообщение тоже, да? А, да, кстати, Юля, один и тот же слушатель у нас поздравил. Хорошо, я прям, знаете, попутно еще ищу эту песню. «Что мне делать сегодня с этой вашей...» Ага, все, я нашел, есть, все. Так, еще, кстати, был привет. Ух ты! Добрый вечер, Бим-радио, самое любимое радио моего получения высшего образования в моей молодости в городе Тыловой Доблести, городе Казань. Передаю привет всем моим одногруппникам, моим друзьям от Малая, Ибрагимов, Айдар, всех помнят, всех люблю и уважаю, о себе в свой 48-й день рождения желаю здоровья моим родным, близким, друзьям, благополучия, исполнения всех желаний, всех люблю. И уважаю ваш малай Айдар. Айдар, молодец. Кстати, Айдар писал и, я так понимаю, прагбарс. Да? Молодцы, прям сразу по несколько сообщений. Так что, Айдар, с днем рождения вас, с вашим 48-летием. Прям такой сочный возраст, еще немного. И 50, это такой считается прям расцвет мужчины. Вот, так что, друзья, поздравляем всех наших именинников. Алину и, конечно же, Айдара. С днем рождения вас, будьте счастливы.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Если порвать любую российскую купюру на две части, она будет являться законным платежным средством, только будучи склеенной. Другие правила в Австралии. Если разорвать 10 австралийских долларов пополам, то каждую половину можно законно использовать как 5 долларов.
0: В мире столько всего интересного.
2: Привет, приветов! На Бим Радио.
3: Так, друзья, продолжаем, конечно же. Вот, кстати, нашел я песню, конечно, не про ведьму, но мне кажется, эта песня очень хорошо подойдет нашей Алиночке, у которой скоро день рождения. Мне кажется, эта песня «Эй, красотка», мне кажется, эта песня идеально подойдет для вас. Вот. Так что так. Ну что, давайте зачитывать еще ваши приветы. Итак, пишет у нас Дишка. Тишка. Хорошо звучит. Привет, любимое радио всей Казани. Огромный привет с праздниками, хороших выходных. Пламенный привет моей семье, детишкам Мире, Насте, Вике, Гордею, Денису. Вау, это все ваши дети? Ничего себе, Дишка, вы крутая. Отдельный привет моему мужу Максу и дочке Надюше. Катаемся по городу. Ох, сколько вас, сколько получается в семье? 8 человек, 6 детей. Вы, конечно, крутые. Люблю вас, мои родные, вы лучшие. Песню, пожалуйста, «Хижина музыканта», «Рассвет». Все хорошо, обязательно поищем, Дишка. Так, мы идем дальше. Айдар написал. Это Айдар Ибрагимов. Привет, приветов. Можно песню «Любэ» с отцом. Вот, кстати, у нас в аудиотеке нет такой песни «Любэ» с отцом. Да, то есть ее нет. Если что, Айдар, напишите еще, может, какой-то вариант песни. Мы ее обязательно поставим. «Любэ» у нас там очень-очень много. Так, давайте дальше. Самир, кстати, написал, наш постоянный слушатель. Здравствуйте, мои родители были вчера, ходили на дискотеку 90-х. Им очень понравилось, как будто вернулись в 90-е, когда они были молоды, еще не были женаты. Мне кажется, для них это было очень приятное состояние, да? Потанцевали, сделали фото с Ярославой и Сергеем Беловым. Спасибо, Бим Радио. Я искренне вам благодарен. Можно песню «Танцы минус город». Кстати, Самир, уже песня уже наготове. Дишка написала, кстати. Спасибо, кстати, Дишка. «Любэ, а река течет» называется. Песня с отцом. Вау, вот так что я-то знаю песню вот эта «А река течет». Вот. Спасибо, что написали, дополнили. Да, я, так скажем, эксперт немножко по другим песням. Если что, там, не знаю, «Руки вверх», например. Я вообще это обожаю. Так, давайте еще посмотрим. Может, кто-то через приложение нам отправил. Ну, пока что все, друзья. Я пошел искать ваши треки. Ну и, конечно же, еще раз я поздравлю нашу Алинушку. Ну, она уже стала нашей. Вот, ну, потому что ее, как я понимаю, уже два раза поздравили. Поэтому еще раз Алину поздравляю с днем рождения. Будьте счастливы. И, конечно же, следующая песня, она будет про вас. Эй, красотка, вам эта песня понравится. Она легендарная.

0: Казани. Привет, приветов на Бим Радио.
1: А вот и я, друзья. Привет, приветов. Продолжается на любимом радио. Давайте почитаем, что еще нам отправили. Но вначале хочу, друзья, еще раз рассказать вам информацию о том, как можно отправить ваши приветы по номеру телефона +7 92 72 42 102.8. Вы можете отправить свой привет либо в наш Макс, либо в Телеграм. Ну и, конечно же, есть у нас официальное приложение Бим Радио и есть официальный сайт bimradio.ru. И именно по этим, друзья, так скажем, путям вы можете отправить свои приветы. Как я сказал, да? Путям. Ну ладно. Давайте, друзья, почитаем, что у нас есть на данный момент. Кстати, у нас следующая песня, которая прозвучит в эфире, это как раз таки песня «Любэ, а река течет». Вот она уже у нас стоит на готове. Давайте посмотрим, по-моему, парочку сообщений у нас было. Так. Так. Ага, вот наша слушательница, которая в Телеграме записана как Сирису, да, написала: «Всем привет! Всех с праздником! Передаю привет мужу Артуру, сыновьям Айрату и Амиру». Ох, какая у вас хорошая семья. Я вас поздравляю с тем, что вот у вас такие теплые, хорошие взаимоотношения. Прям очень приятно читать такие сообщения. Так что, Артур, Айрат, Амир, давайте все вместе обнимем нашу маму. Раз, два, три, обнимашечки. Вот такие, друзья, постоянно делайте с вашей мамой. Ей будет очень-очень приятно. Всегда говорите ей: «Минсин и Яра, там, я тебя люблю». Так, еще давайте посмотрим, какие у нас есть сообщения. Давайте вот разные источники. Так. Ну вот пока что все, да, пока что все. А все. Надо было раньше. Друзья, отправляйте ваши приветы. Время у нас еще есть, даже не просто есть. Этого времени у нас очень даже прилично. Так что ждем ваши заказы на классную музыку. Ну и, конечно, ждем тот момент, когда можно будет передать ваши приветы, друзья. А для этого нужно отправить ваши сообщения, как я сказал, в наш Телеграм, либо в наш Макс, либо можно это сделать на нашем сайте bimradio.ru, наш официальный сайт, и, конечно же, наше приложение. Но прямо сейчас, друзья, у нас прекрасная песня, которая называется «А река течет», группа «Любэ».

вернулся домой в Ордино. Сядем с отцом, тихо споем про коня, что ходит по полям. Сыном я был, стану отцом в деда лицо. А река течет, по дну катает камушки, да напечет. Нам бабушка ладушек, будут они русскими и грустными, будут они с костяникой очень вкусные. А река течет, и новый поворот, а река течет, и вены кровь моя течет, и день.

Друзья, следующий привет. Добрый вечер, Бима. Всем хорошего праздничного настроения. Привет всем, кто меня узнал, пишет Альбина. Поставьте, пожалуйста, пожары. Holiday Boy.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну что, друзья, продолжаем, конечно же, продолжаем. Так, давайте, знаете, что мы сделаем? Мы начнем с поздравления, точнее, с привета, который вот только-только пришел. Давайте я прямо сейчас его раскрою. Привет, Бимчик, передаю привет СНТ Сирень. Один всех садоводов с праздником нашему столу. Привет Ильнуру, Айрату, Руслану, фирме Агропродгрупп. Я надеюсь, правильно произнес. Фирме Агропродгрупп. Хороших продакшнам. Если можно, песню Татьяну Куртукову, новую песню какую-нибудь. Спасибо заранее. Ох, если бы еще Арифат, я бы знал творчество Куртуковой, какая у них песня является новой. Но вот, ладно, что-нибудь поищем, ладно, все нормально. Еще, друзья, кстати, одно сообщение, на которое я прям особое внимание обратил. Прям оно такое, знаете, очень такое чувственное, душевное сообщение. Привет, Бим, люблю свою судьбу, Зариночку. Без нее я никто. Поставь, друг, просто добрую песню. А я на Иль хочу поставить песню Эминема и Риханы про любовь. I love the way you lie. Вот я. Мне кажется, он хорошо подойдет. Надеюсь, что у вас все будет хорошо в отношениях. Вот, Зарина. Я не знаю этого парня, но знаю о том, что он про тебя говорит, что ты его судьба. Это, поверь мне, очень-очень много значит. Ну и, кстати, а может, друзья, у нас вот время есть, а может, созвонимся, да? Наш номер, да, студийный номер 292-102-8, 292-102-8. Давайте прямо сейчас, может, созвонимся, будет интересно. Так что давайте я прям в этот момент жду, если что, у меня все на готове. Так что, друзья, можете звонить. Еще раз напоминаю, 292-102-8. Может, кому-то передадите привет. Так, ну что, давайте еще посмотрим, что у нас есть по приветам. Так, тут все мы рассказали, хорошо. Так, у нас на очереди, как я сказал, песня Эминема. Да, Эминема. И Риханы, наверное, лучше будет сказать. Вот, так, еще, друзья, давайте посмотрим поздравления. У нас еще время есть, поэтому, друзья, можете отправить ваши приветы. У нас есть официальный сайт. И есть, кстати, входящий вызов. Так, мы... Сейчас, секунду. Отлично. Так, хорошо. Алло.
2: Здравствуйте.
1: О, все, супер. Здравствуйте. Как вас зовут?
2: Меня зовут Алена.
1: Алена, здравствуйте, Алена. Как дела? Как настроение? Как вообще проходят эти выходные?
2: Отлично. Что? Сегодня работала.
1: Я вас тоже понимаю.
2: Сегодня едем отдыхать.
1: А, сегодня едете отдыхать. Сейчас прям. Алло.
2: Алло.
1: Ага. Прямо сейчас, получается, едете отдыхать.
2: Да, на дачу.
1: Отдых на даче, конечно, тоже своеобразный отдых, да, но такой физически активный, хорошо. А чем занимаетесь-то, если даже в выходные работали?
2: Работа такая особенная.
1: Расскажете?
2: Секретная.
1: А, все, вопросов нет никаких. Кому хотите передать приветы?
2: Всем, кто меня узнал, всем большой привет детям моим, супругу моему любимому.
1: Как его зовут?
2: Евгений.
1: О, сколько лет вы замужем за Евгением?
2: В этом году нам будет 27 лет совместной жизни.
1: Вау, какие вы крутые, здорово, уже преодолели серебряный рубеж. И дальше больше, здорово.
2: Да, стараемся.
1: Молодцы.
2: Показываем детям.
1: Хорошо, а как зовут ваших детей? Наверное, им тоже хотите передать приветы.
2: Роман и Катюша. Всем привет.
1: Все здорово. Роман, Катюша, ваша мама вас очень-очень сильно любит. Молодцы, что позвонили. Может, еще какую-то песню закажете? Может, я не знаю, что...
2: Конечно.
1: На путь, чтобы, знаете, вот ехали, чтобы со включенным Бим-радио такая... Ой, это же я заказал песню, между прочим. Моя песня, это я заказала. Ага. Какую песню хотите?
2: Растафарай, то-то.
1: Как еще раз? Растафарай?
2: Да.
1: Ага, песня называется...
2: Нет, это песня называется «Растафарай», а исполняет ее Тото. Да.
1: Ладно, все, давайте поищем. Все хорошо, вам отличного пути, я вам желаю прямо самого хорошего времяпровождения, желаю вам наконец-то хорошенечко отдохнуть.
2: Спасибо большое. Всей Казани привет.
1: Доброй ночи вам и отличной дороги.
2: Спасибо.
1: До свидания. Пока-пока.
2: Пока-пока.
0: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

Особенно, друзья, сейчас май, вообще самое идеальное время, мне кажется, года, когда, с одной стороны, тепло, и трава цветет здорово.

Недавно, друзья, у нас просили песню, я ее не нашел, но мне кажется, эта песня, она тоже вот по значению очень близкая.

0: такая хорошая, теплая, со смыслом песня, друзья. Ну что ж, я потихонечку завершаю свою работу, передам заключительные приветы. Пишет Ренат: доброго вечера, будьте любезны, Александра Буйнова, пусть всем не отчаивается. Спасибо, Ренат, очень классные слова. Ну и Максим тоже написал, говорит: Ленар, нужен Линкин Парк в оригинале, поставьте, пожалуйста, вот... Как не поставить, друзья? Ладно, всем, в общем, доброй ночи, друзья. Завтра обязательно услышимся.
1: Проведите уикенд вместе с Бим-радио. Сегодня с нами Эд Ширан. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.

Да, друзья, не мог я так быстро с вами попрощаться. Давайте еще раз скажу, друзья, всем доброй ночи. Ну и, конечно, отдельный привет Максиму за эту песню. Уважаю твой выбор, друзья, всем.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
2: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2-930-800.
4: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте BIMS Mix с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с BIM-радио. Для детей старше 12 лет.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Бимс Микс» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с «Бим Радио». Для детей старше 12 лет.

0: в радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
3: 0+.
2: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Beam Radio. 2-930-800.
4: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте Beams Mix с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с Beam Radio. Для детей старше 12 лет.

с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с Бим-радио. Для детей старше 12 лет. Телефон рекламной службы Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани. Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Beams Mix» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с «Бим-радио». Для детей старше 12 лет.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Бимс Микс» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с «Бим Радио». Для детей старше 12 лет.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.
4: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать Бим-радио.
5: Совпадение? Не думаю.
4: Бим-радио. Первое в Казани.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: dientes. Enséñame los.
1: Bioradio. С нами в тему, с нами включай нас и чувствуй себя в ритме.
2: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: звезды.
1: Бим радио.
2: Это весна, это любовь. С тобой бим, бим, бим, бим, бим радио.
1: Бим радио. Первое в Казани.

вместе, и нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я все жду тебя в